0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини в своей торжественной речи по случаю 82-й годовщины Словацкого национального восстания выразил глубокую благодарность всем героям словацкого антифашистского сопротивления. Именно в эти годы начало формироваться новое, гордое, историческое самосознание словацкой нации. Не будем забывать об этом и будем вдохновляться героизмом участников Словацкого национального восстания, сказал президент Петр Пеллегрини. Он считает исторический акт принятия Рождественского соглашения в декабре 1943 года моральным и политическим примером для нынешнего расколотого общества. Словацкое национальное восстание – самое значительное событие современной истории Словакии. Однако борьба за его интерпретацию продолжается. Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо в своей речи по случаю празднования 82-й годовщины восстания заявил, что хотя нацизм был побежден на полях сражений Второй мировой войны, он никогда не был искоренен из сознания людей. Роберт Фицо раскритиковал создание воинственной атмосферы и ненависти, особенно по отношению к России. Он считает, что без России в Европе невозможно обеспечить безопасность и мир. Да, Россию нужно критиковать, когда она совершает ошибки, но ее нельзя демонизировать и вытеснять из Европы, сказал Роберт Фицо. «Евросоюз – это мирный проект, а не средство борьбы с Россией», сказал премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо. Для солдат, начинающих свою карьеру и принимающих воинскую присягу на защиту своей родины, нет лучшего места, чем Банска-Быстрица – сердце Словацкого национального восстания. Об этом заявил министр обороны Словацкой Республики Роберт Калиняк во время празднования 82-й годовщины Словацкого национального восстания. Примерно 500 будущих солдат армии Словакии приняли военную присягу при мемориале Словацкого национального восстания в городе Банска-Быстрица. В воскресенье 30 августа, накануне Дня Конституции, в Братиславе прошел День открытых дверей в президентском дворце и парламенте. В здании Национального совета республики посетители смогли осмотреть зал заседаний, посетить Братиславский замок, увидеть выступления служащих силовых структур. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар принял министра иностранных дел Японии Матеги. Это первый визит японского дипломата в Словакию за последние 19 лет. Основные темы двусторонних переговоров – дальнейшее развитие традиционно дружественных словацко-японских отношений, укрепление политико-экономического сотрудничества, а также возможность поднятия взаимных отношений до уровня стратегического партнерства. Исполнилось ровно 90 лет со дня первой радиопередачи «Радио для словаков и чехов, живущих за границей». Это произошло 31 августа 1936 года, ровно в 10 часов утра, из студии Чехословацкого радио в Праге. Целью зарубежной передачи было установление контактов между словаками и чехами в их странах, а также привлечение соотечественников в качестве послов за рубежом. Помимо словацкого и чешского языков, по радио вещали также на английском и французском. Преемниками этой передачи являются нынешние национальные радиопрограммы «Радио Словакия Интернешнл» и «Радио Прага Интернешнл».
0: Тема дня.
2: Словацкая дипломатия за более чем три десятилетия прошла большой путь и сегодня активно отстаивает интересы страны, выстраивает партнерство и заметно присутствует на международной арене. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар по случаю Дня словацкой дипломатии. Министр напомнил, что 36 лет назад, 28 августа 1990 года,

0: года было создано Министерство международных отношений Словацкой Республики, предшественник нынешнего внешнеполитического ведомства. По словам Бланера, еще до появления независимой государственности Словакия начала формировать собственную дипломатическую службу и закладывать основы суверенной внешней политики. Он отметил, что в начале 90-х перед страной стояла непростая задача – фактически с нуля создать дипломатическую сеть молодого государства. В 1993 году Словакия начинала с 52 действующих посольств и 4 постоянных миссий. Сегодня у страны уже 82 зарубежных дипломатических представительства, 68 посольств, 7 миссий при международных организациях и 7 генеральных консульств. Кроме того, работают 10 словацких институтов и 1 словацкое экономическое и культурное бюро. Бланер подчеркнул, что сегодня Словакия – это суверенное и уважаемое государство, которое способно уверенно продвигать свои позиции и развивать международные связи. Особое внимание министр обратил на нынешний год. С июля Словакия председательствует в Вышеградской группе и намерена укреплять практическое региональное сотрудничество, а также развивать формат В4+, с партнерами из разных частей мира. Одновременно Братислава продолжает активную кампанию за избрание непостоянным членом Совета безопасности ООН на период 2028-2029 годов. В словацком внешнеполитическом ведомстве это называют одной из важнейших международных задач страны. Бланер вновь подчеркнул, что Братислава придерживается курса на активную суверенную внешнюю политику, ориентированную, как он выразился, на все 4 стороны света. Иными словами, Словакия намерена укреплять отношения с традиционными партнерами, но одновременно искать и новые возможности для политического и экономического сотрудничества там, где это отвечает интересам государства и его граждан. Отдельно глава МИД поблагодарил всех, кто обеспечивает работу словацкой внешней службы, дипломатов, а также административных, экспертных и технических сотрудников в самой Словакии и в зарубежных представительствах страны. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. 31 августа 1970 года началось общенациональное вещание радиостанции «Гвезда», заменившей ранее вещавшую на ее частоте станцию «Ческо-Словенско». Об этом мы расскажем в нашем первом сюжете. Затем мы поговорим о состоявшемся в конце июля в словацком городке Пуканец ежегодном фестивале, посвященном уникальной шелковице черной. В нашей программе будет звучать словацкая музыка, которую для вас подобрал музыкальный редактор Раду Мирмеша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
1: 31 августа – памятная дата в истории Чехословацкого радио. В этот день, полвека назад, начала вещание радиостанция «Гвезда» или по-чешски «Гвезда». Для миллионов слушателей она стала частью повседневной жизни, а для истории медиа – заметным символом своей эпохи. Это была не просто еще одна волна в эфире. «Гвезда» создавалась как важная часть общего чехословацкого информационного пространства, где рядом звучали словацкие и чешские языки. Для слушателей Словакии и Чехии это было естественно. Один эфир – одна страна, две близкие речи, один ритм повседневной жизни. Сегодня, вспоминая начало вещания «Гвезды», важно понимать контекст времени. Станция появилась в годы, когда радио в Чехословакии оставалось одним из главных источников информации, а одновременно и сильным инструментом влияния на общество. Она заменила собой ранее вещавшую на этой волне станцию «Ческо-Словенско». Это был период, когда государство стремилось контролировать не только политическую жизнь, но и то, как именно эта жизнь звучит в эфире. Поэтому «Гвезда» с самого начала была станцией большого государственного формата. В ее эфире звучали новости, официальные комментарии, общественно-политические передачи, музыка, литературные программы, передачи для рабочих, молодежи, сельских слушателей, семейной аудитории. Это была волна, рассчитанная на очень широкую публику. На всех, кто включал радио дома, на работе, в мастерской, в учреждении, в дороге. Круглосуточная станция стала не сразу. На 24-часовой режим вещания радио «Гвезда» перешло с 1 января 1973 года. И вот с этого момента эфир действительно начал сопровождать слушателя практически постоянно. Утром, днем, вечером и ночью. О радиогвезды часто говорят как о звуковом фоне эпохи нормализации. После событий 1968 года государству было важно вернуть себе контроль над публичным пространством. И радио здесь играло особую роль. Передачи должны были не только сообщать новости, но и задавать нужную интонацию, нужную трактовку, нужный взгляд на происходящее. Однако история гвезды – это не только история идеологии. Для огромного числа людей это было просто радио их жизни. Голоса дикторов, позывные, привычная последовательность передач, музыка между выпусками новостей – все это становилась частью повседневной реальности. На радио включали утром перед работой, слушали днем, оставляли работающим вечером. И в этом смысле «Гвезда» была не только официальным голосом государства, но и голосом повседневности.
2: 21. Приношаем справи станица «Гвезда».
1: Одна из самых интересных особенностей этой станции – ее двуязычие. Словацкие и чешские языки звучали в одном эфирном пространстве рядом, естественно и без напряжения. Для тогдашней аудитории это было обычным делом. Люди свободно воспринимали обе речи, узнавали знакомые обороты, интонации, культурные отсылки. Радио помогало удерживать то общее пространство, в котором словацкая и чешская культура не расходились, а сосуществовали каждый день. О том, как внимательно при подготовке программ относились к поддержанию чистоты и правильности словацкого языка, рассказывает радиоведущий, голос которого многим знаком по дубляжам известных иностранных фильмов и сериалов, Роман Михина.
3: Вырастался в Нитре, потом сам штудовал Академию музыкальных умений.
4: Вырос я в Нитре, учился в Академии исполнительских искусств в Праге, где словацкие коллеги, снимавшие документальные фильмы и нуждавшиеся в комментариях на словацком языке, постоянно спрашивали меня, где вы так хорошо научились говорить по-словацки. Странно, но только в Праге, где мы много переводили на словацкий, мы стали очень часто пользоваться чехословацким словарем. Должен сказать, что только в Праге я действительно улучшил свой словацкий.
1: Этот рассказ очень точно передает дух времени. Чехословацкое культурное пространство было общим не только на бумаге, но и в живой речи. Люди учились понимать друг друга не по учебникам, а в повседневности, в кино, на телевидении, в прессе и, конечно, в радиоэфире. Именно такие станции, как «Гвезда», делали это соседство естественным и привычным. С одной стороны, «Гвезда» была инструментом государственной коммуникации. С другой, она оставалась местом, где встречались язык, музыка, интонация времени и ощущение общей страны. Поэтому память о ней сегодня складывается из двух слоев. Первый – исторически. Станция как часть системы официального вещания эпохи нормализации. Второй – человечески. Станция как часть жизни, как звук дома, кухни, мастерской, включенного радиоприемника. И именно это сочетание делает историю «Гвезды» особенно интересной. Потому что радио почти всегда живет на двух уровнях одновременно. Оно может быть государственным по функции, но личным по восприятию. Официальным по содержанию, но глубоко интимным по воспоминаниям. Мы можем не помнить названия отдельных программ, но узнаем позывные с первых секунд. Можем не восстановить целиком сетку вещания, но мгновенно вспоминаем само ощущение эфира. Когда в конце 80-х и начале 90-х годов в Чехословакии начались большие политические перемены, изменилось и радио. Прежняя модель централизованного вещания стала быстро уходить в прошлое. Менялись редакции, названия, программные принципы, сама логика эфира. Вместе с этим постепенно уходила и та звуковая картина мира, которую много лет воплощала «Гвезда». Но дата ее старта, 31 августа, остается важной точкой отсчета. Она напоминает о времени, когда радио было по-настоящему общенациональной средой, когда одна волна могла объединять огромную аудиторию, когда рядом звучали чешские и словацкие языки, и когда несколько позывных были способны сразу обозначить не только радиостанцию, но и целую эпоху. Сегодня в мире цифровых платформ, подкастов, стриминга и бесконечного выбора особенно ясно видно, какую роль играло тогда традиционное радио. Оно не дробило аудиторию на маленькие сегменты, а собирало ее вместе. Оно создавало общий слуховой опыт. И именно поэтому такие станции, как «Гвезда», занимают в истории особое место. Это была станция своего времени, с его идеологией, его стилем, его дисциплиной эфира. Но в то же время станция человеческой памяти. Потому что радио остается в прошлом не только как документ эпохи, но и как звук, который однажды стал частью жизни.

0: Радио Словакия International.
1: Есть на юге центральной Словакии, у подножья Штявницких гор, старинное горняцкое местечко Пуканец. Когда-то свободный королевский город с рудниками и ремесленными цехами. Сегодня тихий поселок с крепостными стенами, старинными храмами и одним живым сокровищем, равного которому нет во всей Европе. 25 июля Пуканец шумел, как в лучшие ярмарочные времена. Здесь прошел фестиваль «Шелковицы черной» – праздник дерева, которое местные растят уже столетия и которое, как выясняется, куда загадочнее, чем может показаться на первый взгляд. Пуканец называют краем шелковицы черной. Здесь растет свыше 400 старых деревьев этого вида, крупнейшая в Европе концентрация. Те самые шелковицы, плоды которых еще в античности на Эгейском острове Кос рекомендовал есть сам Гиппократ. Возраст многих пуканских деревьев не берется точно определить никто. Торчащие тут и там остовы еще более старых стволов доказывают, шелковицу здесь растили задолго до тех деревьев, что плодоносят сегодня. На фестивале гости пробовали джемы, сиропы и компоты из шелковицы, знакомились с историей местечка и, конечно, слушали человека, без которого разговор о пуканской шелковице сегодня немыслим. Людовит Ваш, садовод, специалист по старинным и редким плодовым породам, хранитель экологического сада «Шпания» в Новой Бошоце, человек, который картографировал забытые сорта белых Карпат и о котором пишут «Куда не приходит, сажает деревья». Мы расспросили его прямо посреди фестивальной суеты. Пан Ваш, что вас связывает с пуканцем? Как вообще вы открыли для себя здешние шелковицы?
2: Пуканец je mi veľmi blízky už viac ako 10 rokov. Študoval som vo Zvolene, veľa času som trávil.
3: Пуканец близок мне уже больше 10 лет. Я учился в Зволене. Много времени проводил в Штявницких горах, а пуканец ведь тоже их часть. С тех пор, когда я открыл для себя пуканские шелковицы, каждый год возвращаюсь сюда в пору созревания, чтобы снова и снова их пробовать. С ними у меня связано столько переживаний и воспоминаний, и это настолько интересное дерево, что я не позволяю себе пропустить ни один ежегодный урожай в Пуканце.
1: Фестиваль в этом году собрал заметно больше гостей и участников, чем можно было ожидать от праздника, посвященного одному единственному дереву. Вы читали на фестивале лекцию о шелковице? Много ли было слушателей? И что для вас означает такой интерес?
3: На лекции присутствовало более 100 человек, что весьма немало для таких тем, которые, скажем, прямо сегодня не вполне в моде. Так что для меня это одновременно и мотивация, и ответственность дать людям действительно правдивую информацию, поделиться опытом. И это побуждает меня самого учиться дальше, чтобы и впредь было что предложить людям.
1: А теперь главная интрига. Оказывается, та шелковица, что растет в Пуканце, и та, что продается в питомниках под названием шелковица, очень часто совсем не одно и то же. Чем пуканская шелковица отличается от той, которую мы все, как нам кажется, знаем?
3: Шелковицу у меня особенное отношение. Шелковицы не только те, что мы обычно знаем, белые или черноплодные. Я называю их тутовником шелковичным, что происходит из Китая. Их привезли в давние времена по шелковому пути ради разведения тутового шелкопряда. Но пуканская шелковица – нечто совершенно иное и географически, и биологически. Она родом из земель бывшей Персии. И это шелковица, которая очень трудно размножается. Мы считаем ее самым подделываемым растением на рынке. Большинство черных шелковиц, которые вы закажете и купите, вовсе не пуканские черные, а лишь черноплодные, шелковичные, китайские. Размножение шелковицы черной весьма трудоемко. Нужны особые условия или домашний кропотливый способ укоренения отводков, то есть пригибания побегов к земле, чтобы они укоренились. Мы делаем это прививкой, черенкованием при особых температурных условиях на подвое обычного тутовника шелковичного. Но не пугайтесь, делается это так, что белая шелковица погружается в землю, чтобы укоренилась именно пуканская, и остается подлинное дерево пуканской шелковицы.
1: Итак, не китайская гостья с шелкового пути, а персиянка, редкая, своенравная, почти не поддающаяся размножению. Но за свой непокорный характер она платит старицей. Вы называете ее лечебным деревом. Что за этим стоит?
2: Moruša pukanská je výnimočná v tom, že to je veľmi liečivá rastlina.
3: Пуканская шелковица исключительно тем, что это очень целебное растение. Известно немало онкологических случаев, при которых она сильно помогла, вплоть до исцеления. Ее принимают диабетики. После того, как поешь пуканской шелковицы, и сахар приходит в норму, и наесться можно досыта. И все у нее целебно. Кора, листья, плоды. Это лечебное, чудотворное растение. Тут я немного преувеличиваю, но я действительно так чувствую, потому что занимаюсь всеми плодовыми видами, которые можно вырастить у нас в Средней Европе. Европейских условиях.
1: Тут следует сделать необходимую оговорку. Рассказы об исцелении и помощи при болезнях – личный опыт и наблюдение нашего собеседника. Шелковица – не замена традиционному лечению, и при серьезных диагнозах решение, без сомнения, должен принимать врач. О том, насколько уникальной в масштабах Европы является пуканская концентрация этих деревьев, мы попросили рассказать нашего собеседника.
2: Морушу пуканскую покладам за топ наивзацнейшую, уполне наивзацный стром.
3: Пуканскую шелковицу я считаю самым редким, даже наиречайшим деревом. Оно трудно размножается, очень долго растет и чрезвычайно долговечно. Мы всерьез говорим о 200 и более годах жизни. А наибольшее ее присутствие в Европе по концентрации в одном месте наблюдается именно в пуканце. Здесь больше 400 деревьев. Я видел эти персидские шелковицы в Греции, в Италии, на Канарских островах, в Венгрии. Но самое крупное сосредоточение – 400 деревьев на относительно небольшом участке – это, безусловно, пуканец. Очень редкое место.
1: Напоследок мы попросили у пана Ваша совет – практический и, как оказалось, поэтический. Как правильно собирать шелковицу?
2: А еще к тому сберу, этой моруши, кроме того, что будете уполне фарбны.
3: Прежде всего, сразу скажу, при ее сборе вы станете совершенно разноцветным. Пятна ее сока будут у вас на руках, лице, короче говоря, по всему телу. Большое преимущество в том, что у шелковицы черной довольно продолжительный период созревания, почти месяц, а то и больше. В чем заключается практическая выгодность? Однако собирать пуканскую шелковицу я советую на восходе солнца, рано утром. Мне кажется, в этом много смысла. Это не только красиво. Вас никто не тревожит, вас не беспокоят мухи, пчелы, осы. К тому же утром шелковица гораздо вкуснее, она очень целебна. И это фантастический завтрак, который вас взбодрит. Мне кажется, когда человек только что проснулся и голоден, целебное действие сильнее, чем насытый желудок. Тело человека как бы вбирает концентрированную целебную силу дерева. И главное, солнце еще не печет. Ведь шелковицу собирают в июле-августе, когда температура бывает за 30, а порой и под 40. Ранним утром приятно. И собирать можно спокойно, хоть нагишом. Вы все равно весь будете разукрашенный пятнами ее сока. Зато не испачкаете одежду. А рано утром в винограднике никто не ходит, так что и стесняться некого.
1: Вот такой он, край черной шелковицы, 400 персидских долгожителей на склонах Штямницких гор, ярмарка вкусов, 100 с лишним посетителей, лекции о немодном в кавычках дереве и человеке, который каждый год возвращается сюда к урожаю, как возвращаются к старым друзьям. Кстати, у фестиваля будет продолжение. 5 сентября праздник переедет в соседние Батовцы на Ковчег вкусов, где продукты из шелковицы черной представят наряду с другими местными деликатесами словацкой кухни. А пуканские шелковицы тем временем доцветут, отплодоносят и продолжат делать то, что умеют лучше всего – жить долго, лет 200, как минимум.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо. Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини в своей торжественной речи по случаю 82-й годовщины Словацкого национального восстания выразил глубокую благодарность всем героям словацкого антифашистского сопротивления. Именно в эти годы начало формироваться новое, гордое, историческое самосознание словацкой нации. Не будем забывать об этом и будем вдохновляться героизмом участников Словацкого национального восстания, сказал президент Петр Пеллегрини. Он считает исторический акт принятия Рождественского соглашения в декабре 1943 года моральным и политическим примером для

0: отношению к России. Он считает, что без России в Европе невозможно обеспечить безопасность и мир. Да, Россию нужно критиковать, когда она совершает ошибки, но ее нельзя демонизировать и вытеснять из Европы, сказал Роберт Фицо. Евросоюз – это мирный проект, а не средство борьбы с Россией, сказал премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо. Для солдат, начинающих свою карьеру и принимающих воинскую присягу на защиту своей родины, нет лучшего места, чем Банска-Быстрица – сердце словацкого национального восстания. Об этом заявил министр обороны Словацкой Республики Роберт Калиняк во время празднования 82-й годовщины Словацкого национального восстания. Примерно 500 будущих солдат армии Словакии приняли военную присягу при мемориале Словацкого национального восстания в городе Банска-Быстрица. В воскресенье 30 августа, накануне Дня Конституции, в Братиславе прошел День открытых дверей в президентском дворце и парламенте. В здании Национального совета республики посетители смогли осмотреть зал заседаний, посетить Братиславский замок, увидеть выступления служащих силовых структур. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар принял министра иностранных дел Японии Матеги. Это первый визит японского дипломата в Словакию за последние 19 лет. Основные темы двусторонних переговоров – дальнейшее развитие традиционно дружественных словацко-японских отношений, укрепление политико-экономического сотрудничества, а также возможность поднятия взаимных отношений до уровня стратегического партнерства. Исполнилось ровно 90 лет со дня первой радиопередачи «Радио для словаков и чехов, живущих за границей». Это произошло 31 августа 1936 года, ровно в 10 часов утра, из студии Чехословацкого радио в Праге. Целью зарубежной передачи было установление контактов между словаками и чехами в их странах, а также привлечение соотечественников в качестве послов за рубежом. Помимо словацкого и чешского языков, по радио вещали также на английском и французском. Преемниками этой передачи являются нынешние национальные радиопрограммы «Радио Словакия Интернешнл» и «Радио Прага Интернешнл».
1: Тема дня.
2: Словацкая дипломатия за более чем три десятилетия прошла большой путь и сегодня активно отстаивает интересы страны, выстраивает партнерство и заметно присутствует на международной арене. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар по случаю Дня словацкой дипломатии. Министр напомнил, что 36 лет назад, 28 августа 1990 года, было создано Министерство международных отношений Словацкой Республики, предшественник нынешнего внешнеполитического ведомства. По словам Бланара, еще до появления независимой государственности Словакия начала формировать собственную дипломатическую службу и закладывать основы суверенной внешней политики. Он отметил, что в начале 90-х перед страной стояла непростая задача – фактически с нуля создать дипломатическую сеть молодого государства. В 1993 году Словакия начинала с 52 действующих посольств и 4 постоянных миссий. Сегодня у страны уже 82 зарубежных дипломатических представительства, 68 посольств, 7 миссий при международных организациях и 7 генеральных консульств. Кроме того, работают 10 словацких институтов и одно словацкое экономическое и культурное бюро. Бланар подчеркнул, что сегодня Словакия – это суверенное и уважаемое государство, которое способно уверенно продвигать свои позиции и развивать международные связи. Особое внимание министр обратил на нынешний год. С июля Словакия председательствует в Вышеградской группе и намерена укреплять практическое региональное сотрудничество, а также развивать формат В4+, с партнерами из разных частей мира. Одновременно Братислава продолжает активную кампанию за избрание непостоянным членом Совета безопасности ООН на период 2028-2029 годов. В словацком внешнеполитическом ведомстве это называют одной из важнейших международных задач страны. Бланар вновь подчеркнул, что Братислава придерживается курса на активную суверенную внешнюю политику, ориентированную, как он выразился, на все 4 стороны света. Иными словами, Словакия намерена укреплять отношения с традиционными партнерами, но одновременно искать и новые возможности для политического и экономического сотрудничества там, где это отвечает интересам государства и его граждан. Отдельно глава МИД

0: поблагодарил всех, кто обеспечивает работу словацкой внешней службы, дипломатов, а также административных, экспертных и технических сотрудников в самой Словакии и в зарубежных представительствах страны. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. 31 августа 1970 года началось общенациональное вещание радиостанции «Гвезда», заменившей ранее вещавшую на ее частоте станцию «Ческо-Словенско». Об этом мы расскажем в нашем первом сюжете. Затем мы поговорим о состоявшемся в конце июля в словацком городке Пуканец ежегодном фестивале, посвященном уникальной шелковице черной. В нашей программе будет звучать словацкая музыка, которую для вас подобрал музыкальный редактор Раду Мирмеша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
1: 31 августа – памятная дата в истории чехословацкого радио. В этот день полвека назад начала вещание радиостанция «Гвезда» или по-чешски «Гвезда». Для миллионов слушателей она стала частью повседневной жизни, а для истории медиа – заметным символом своей эпохи. Это была не просто еще одна волна в эфире. «Гвезда» создавалась как важная часть общего чехословацкого информационного пространства, где рядом звучали словацкие и чешские языки. Для слушателей Словакии и Чехии это было естественно. Один эфир, одна страна, две близкие речи, один ритм повседневной жизни. Сегодня, вспоминая начало вещания «Гвезды», важно понимать контекст времени. Станция появилась в годы, когда радио в Чехословакии оставалось одним из главных источников информации, а одновременно и сильным инструментом влияния на общество. Она заменила собой ранее вещавшую на этой волне станцию «Ческо-Словенско». Это был период, когда государство стремилось контролировать не только политическую жизнь, но и то, как именно эта жизнь звучит в эфире. Поэтому «Гвезда» с самого начала была станцией большого государственного формата. В ее эфире звучали новости, официальные комментарии, общественно-политические передачи, музыка, литературные программы, передачи для рабочих, молодежи, сельских слушателей, семейной аудитории. Это была волна, рассчитанная на очень широкую публику. На всех, кто включал радио дома, на работе, в мастерской, в учреждении, в дороге. Круглосуточная станция стала не сразу. На 24-часовой режим вещания радио «Гвезда» перешло с 1 января 1973 года. И вот с этого момента эфир действительно начал сопровождать слушателя практически постоянно. Утром, днем, вечером и ночью. О радио «Гвезда» часто говорят как о звуковом фоне эпохи нормализации. После событий 1968 года государству было важно вернуть себе контроль над публичным пространством. И радио здесь играло особую роль. Передачи должны были не только сообщать новости, но и задавать нужную интонацию, нужную трактовку, нужный взгляд на происходящее. Однако история «Гвезды» — это не только история идеологии. Для огромного числа людей это было просто радио их жизни. Голоса дикторов, позывные, привычная последовательность передач, музыка между выпусками новостей – все это становилось частью повседневной реальности. На радио включали утром перед работой, слушали днем, оставляли работающим вечером. И в этом смысле «Гвезда» была не только официальным голосом государства, но и голосом повседневности.
2: 21. Приношаем справи станица «Гвезда».
1: Одна из самых интересных особенностей этой станции – ее двуязычие. Словацкие и чешские языки звучали в одном эфирном пространстве рядом, естественно и без напряжения. Для тогдашней аудитории это было обычным делом. Люди свободно воспринимали обе речи, узнавали знакомые обороты, интонации, культурные отсылки. Радио помогало удерживать то общее пространство, в котором словацкая и чешская культура не расходились, а сосуществовали каждый день. О том, как внимательно при подготовке программ относились к поддержанию чистоты и правильности словацкого языка, рассказывает радиоведущий, голос которого многим знаком по дубляжам известных иностранных фильмов и сериалов, Роман Михина.
0: Вырос я в Нитре, учился в Академии исполнительских искусств в Праге, где словацкие коллеги, снимавшие документальные фильмы и нуждавшиеся в комментариях на словацком языке, постоянно спрашивали меня, где вы так хорошо научились говорить по-словацки. Странно, но только в Праге, где мы много переводили на словацкий, мы стали очень очень часто пользоваться чехословацким словарем. Должен сказать, что только в Праге я действительно улучшил свой словацкий.
1: Этот рассказ очень точно передает дух времени. Чехословацкое культурное пространство было общим не только на бумаге, но и в живой речи. Люди учились понимать друг друга не по учебникам, а в повседневности, в кино, на телевидении, в прессе и, конечно, в радиоэфире. Именно такие станции, как «Гвезда», делали это соседство естественным и привычным. С одной стороны, «Гвезда» была инструментом государственной коммуникации. С другой, она оставалась местом, где встречались язык, музыка, интонация времени и ощущение общей страны. Поэтому память о ней сегодня складывается из двух слоев. Первый – исторически. Станция как часть системы официального вещания эпохи нормализации. Второй – человечески. Станция как часть жизни, как звук дома, кухни, мастерской, включенного радиоприемника. И именно это сочетание делает историю «Гвезды» особенно интересной. Потому что радио почти всегда живет на двух уровнях одновременно. Оно может быть государственным по функции, но личным по восприятию. Официальным по содержанию, но глубоко интимным по воспоминаниям. Мы можем не помнить названия отдельных программ, но узнаем позывные с первых секунд. Можем не восстановить целиком сетку вещания, но мгновенно вспоминаем само ощущение эфира. Когда в конце 80-х и начале 90-х годов в Чехословакии начались большие политические перемены, изменилось и радио. Прежняя модель централизованного вещания стала быстро уходить в прошлое. Менялись редакции, названия, программные принципы, сама логика эфира. Вместе с этим постепенно уходила и та звуковая картина мира, которую много лет воплощала «Гвезда». Но дата ее старта, 31 августа, остается важной точкой отсчета. Она напоминает о времени, когда радио было по-настоящему общенациональной средой, когда одна волна могла объединять окружающие аудиторию, когда рядом звучали чешские и словацкие языки, и когда несколько позывных были способны сразу обозначить не только радиостанцию, но и целую эпоху. Сегодня в мире цифровых платформ, подкастов, стриминга, бесконечного выбора, особенно ясно видно, какую роль играло тогда традиционное радио. Оно не дробило аудиторию на маленькие сегменты, а собирало ее вместе. Оно создавало общий слуховой опыт. И именно поэтому такие станции, как «Гвезда», занимают в истории особое место. Это была станция своего времени, с его идеологией, его стилем, его дисциплина эфира, но в то же время станция человеческой памяти. Потому что радио остается в прошлом не только как документ эпохи, но и как звук, который однажды стал частью жизни.

0: Радио Словакия International.
1: Есть на юге центральной Словакии, у подножья Штявницких гор, старинное горняцкое местечко Пуканец. Когда-то свободный королевский город с рудниками и ремесленными цехами. Сегодня тихий поселок с крепостными стенами, старинными храмами и одним живым сокровищем, равного которому нет во всей Европе. 25 июля Пуканец шумел, как в лучшие ярмарочные времена. Здесь прошел фестиваль «Шелковицы черной» – праздник дерева, которое местные растят уже столетия и которое, как выясняется, куда загадочнее, чем может показаться на первый взгляд. Пуканец называют краем шелковицы черной. Здесь растет свыше 400 старых деревьев этого вида, крупнейшая в Европе концентрация. Те самые шелковицы, плоды которых еще в античности на Эгейском острове Кос рекомендовал есть сам Гиппократ. Возраст многих пуканских деревьев не берется точно определить никто. Торчащие тут и там остовы еще более старых стволов доказывают, шелковицу здесь растили задолго до тех деревьев, что плодоносят сегодня. На фестивале гости пробовали джемы, сиропы и компоты из шелковицы, знакомились с историей местечка и, конечно, слушали человека, без которого разговор о пуканской шелковице сегодня немыслим. Людовит Ваш, садовод, специалист по старинным и редким плодовым породам, хранитель экологического сада «Шпания» в Новой Бошаце, человек, который картографировал забытые сорта Белых Карпат и о котором пишут «Куда не приходит, сажает деревья». Мы расспросили его прямо посреди фестивальной суеты. Пан Ваш, что вас связывает с пуканцем? Как вообще вы открыли для себя здешние шелковицы?
2: А Пуканец je mi veľmi blízky už viac ako 10 rokov. Študoval som vo Zvolene, veľa času som trávil.
3: Пуканец близок мне уже больше 10 лет. Я учился в Зволене, много времени проводил в Штявницких горах, а Пуканец ведь тоже их часть. С тех пор, когда я открыл для себя пуканские шелковицы, каждый год возвращаюсь сюда в пору созревания, чтобы снова и снова их пробовать. С ними у меня связано столько переживаний и воспоминаний, и это настолько интересное дерево, что я не позволяю себе пропустить ни один ежегодный урожай в Пуканце.
1: Фестиваль в этом году собрал заметно больше гостей и участников, чем можно было ожидать от праздника, посвященного одному единственному дереву. Вы читали на фестивале лекцию о шелковице? Много ли было слушателей? И что для вас означает такой интерес?
3: На лекции присутствовало более 100 человек, что весьма немало для таких тем, которые, скажем прямо, сегодня не вполне в моде. Так что для меня это одновременно и мотивация, и ответственность дать людям действительно правдивую информацию, поделиться опытом. И это побуждает меня самого учиться дальше, чтобы и впредь было что предложить людям.
1: А теперь главная интрига. Оказывается, та шелковица, что растет в Пуканце, и та, что продается в питомниках под названием шелковица, очень часто совсем не одно и то же. Чем пуканская шелковица отличается от той, которую мы все, как нам кажется, знаем?
3: Шелковицу у меня особенное отношение. Шелковицы не только те, что мы обычно знаем, белые или черноплодные. Я называю их тутовником шелковичным, что происходит из Китая. Их привезли в давние времена по шелковому пути ради разведения тутового шелкопряда. Но пуканская шелковица – нечто совершенно иное и географически, и биологически. Она родом из земель бывшей Персии. И это шелковица, которая очень трудно размножается. Мы считаем ее самым подделываемым растением на рынке. Большинство черных шелковиц, которые вы закажете и купите, вовсе не пуканские черные, а лишь черноплодные, шелковичные, китайские. Размножение шелковицы черной весьма трудоемко. Нужны особые условия или домашний кропотливый способ укоренения отводков, то есть пригибания побегов к земле, чтобы они укоренились. Мы делаем это прививкой, черенкованием при особых температурных условиях на подвое обычного тутовника шелковичного. Но не пугайтесь, делается это так, что белая шелковица погружается в землю, чтобы укоренилась именно пуканская, и остается подлинное дерево пуканской шелковицы.
1: Итак, не китайская гостья шелкового пути, а персиянка, редкая, своенравная, почти не поддающаяся размножению. Но за свой непокорный характер она платит старицей. Вы называете ее лечебным деревом. Что за этим стоит?
2: Moruša pukanská je výnimočná v tom, že to je veľmi liečivá rastlina.
3: Пуканская шелковица исключительна тем, что это очень целебное растение. Известно немало онкологических случаев, при которых она сильно помогла, вплоть до исцеления. Ее принимают диабетики. После того, как поешь пуканской шелковицы, и сахар приходит в норму, и наесться можно досыта. И все у нее целебно. Кора, листья, плоды. Это лечебное, чудотворное растение. Тут я немного преувеличиваю, но я действительно так чувствую, потому что занимаюсь всеми плодовыми видами, которые можно вырастить у нас в Средней Европе. Европейских условиях.
1: Тут следует сделать необходимую оговорку. Рассказы об исцелении и помощи при болезнях – личный опыт и наблюдение нашего собеседника. Шелковица – не замена традиционному лечению, и при серьезных диагнозах решение, без сомнения, должен принимать врач. О том, насколько уникальной в масштабах Европы является пуканская концентрация этих деревьев, мы попросили рассказать нашего собеседника.
2: Морушу пуканскую покладам за топ наивзацнейшую, уполне наивзацный стром.
3: Пуканскую шелковицу я считаю самым редким, даже наиречайшим деревом. Оно трудно размножается, очень долго растет и чрезвычайно долговечно. Мы всерьез говорим о 200 и более годах жизни. А наибольшее ее присутствие в Европе по концентрации в одном месте наблюдается именно в пуканце. Здесь больше 400 деревьев. Я видел эти персидские шелковицы в Греции, в Италии, на Канарских островах, в Венгрии. Но самое крупное сосредоточение – 400 деревьев на относительно небольшом участке – это, безусловно, пуканец. Очень редкое место.
1: Напоследок мы попросили у пана Ваша совет. Практический. И, как оказалось, поэтический. Как правильно собирать шелковицу?
2: А еще к тому сберу, этой моруши, кроме того, что будете уполне фарбный.
3: Прежде всего, сразу скажу, при ее сборе вы станете совершенно разноцветным. Пятна ее сока будут у вас на руках, лице, короче говоря, по всему телу. Большое преимущество в том, что у шелковицы черной довольно продолжительный период созревания, почти месяц, а то и больше. В чем заключается практическая выгодность? Однако собирать пуканскую шелковицу я советую на восходе солнца, рано утром. Мне кажется, в этом много смысла. Это не только красиво. Вас никто не тревожит, вас не беспокоят мухи, пчелы, осы. К тому же утром шелковица гораздо вкуснее, она очень целебна. И это фантастический завтрак, который вас взбодрит. Мне кажется, когда человек только что проснулся и голоден, целебное действие сильнее, чем насытый желудок. Тело человека как бы вбирает концентрированную целебную силу дерева. И главное, солнце еще не печет. Ведь шелковицу собирают в июле-августе, когда температура бывает за 30, а порой и под 40. Ранним утром приятно. И собирать можно спокойно, хоть нагишом. Вы все равно весь будете разукрашенный пятнами ее сока, зато не испачкаете одежду. А рано утром в винограднике никто не ходит, так что и стесняться некого.
1: Вот такой он, край черной шелковицы, 400 персидских долгожителей на склонах Штявницких гор. Ярмарка вкусов, 100 с лишним посетителей, лекции о немодном в кавычках дереве и человеке, который каждый год возвращается сюда к урожаю, как возвращаются к старым друзьям. Кстати, у фестиваля будет продолжение. 5 сентября праздник переедет в соседние Батовцы на Ковчег вкусов, где продукты из шелковицы черной представят наряду с другими местными деликатесами словацкой кухни. А пуканские шелковицы тем временем доцветут, отплодоносят и продолжат делать то, что умеют лучше всего – жить долго, лет 200, как минимум.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо. Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини в своей торжественной речи по случаю 82-й годовщины Словацкого национального восстания выразил глубокую благодарность всем героям словацкого антифашистского сопротивления. Именно в эти годы начало формироваться новое, гордое, историческое самосознание словацкой нации. Не будем забывать об этом и будем вдохновляться героизмом участников Словацкого национального восстания, сказал президент Петр Пеллегрини. Он считает исторический акт принятия Рождественского соглашения в декабре 1943 года моральным и политическим примером для нынешнего расколотого общества. Словацкое национальное восстание – самое значительное событие современной истории Словакии. Однако борьба за его интерпретацию продолжается. Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо в своей речи по случаю празднования 82-й годовщины восстания заявил, что хотя нацизм был побежден на полях сражений Второй мировой войны, он никогда не был искоренен из сознания людей. Роберт Фицо раскритиковал создание воинственной атмосферы и ненависти, особенно по отношению к России. Он считает, что без России в Европе невозможно обеспечить безопасность и мир. Да, Россию нужно критиковать, когда она совершает ошибки, но ее нельзя демонизировать и вытеснять из Европы, сказал Роберт Фицо. «Евросоюз – это мирный проект, а не средство борьбы с Россией», сказал премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо. Для солдат, начинающих свою карьеру и принимающих воинскую присягу на защиту своей родины, нет лучшего места, чем Банска-Быстрица – сердце Словацкого национального восстания. Об этом заявил министр обороны Словацкой Республики Роберт Калиняк во время празднования 82-й годовщины Словацкого национального восстания. Примерно 500 будущих солдат армии Словакии приняли военную присягу при мемориале Словацкого национального восстания в городе Банска-Быстрица. В воскресенье 30 августа, накануне Дня Конституции, в Братиславе прошел День открытых дверей в президентском дворце и парламенте. В здании Национального совета республики посетители смогли осмотреть зал заседаний, посетить Братиславский замок, увидеть выступления служащих

0: первой радиопередачи «Радио для словаков и чехов, живущих за границей». Это произошло 31 августа 1936 года, ровно в 10 часов утра, из студии Чехословацкого радио в Праге. Целью зарубежной передачи было установление контактов между словаками и чехами в их странах, а также привлечение соотечественников в качестве послов за рубежом. Помимо словацкого и чешского языков, по радио вещали также на английском и французском. Преемниками этой передачи являются нынешние национальные радиопрограммы «Радио Словакия Интернешнл» и «Радио Прага Интернешнл».
1: Тема дня.
2: Словацкая дипломатия за более чем три десятилетия прошла большой путь и сегодня активно отстаивает интересы страны, выстраивает партнерство и заметно присутствует на международной арене. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар по случаю Дня словацкой дипломатии. Министр напомнил, что 36 лет назад, 28 августа 1990 года, было создано Министерство международных отношений Словацкой Республики, предшественник нынешнего внешнеполитического ведомства. По словам Бланара, еще до появления независимой государственности Словакия начала формировать собственную дипломатическую службу и закладывать основы суверенной внешней политики. Он отметил, что в начале 90-х перед страной стояла непростая задача – фактически с нуля создать дипломатическую сеть молодого государства. В 1993 году Словакия начинала с 52 действующих посольств и 4 постоянных миссий. Сегодня у страны уже 82 зарубежных дипломатических представительства, 68 посольств, 7 миссий при международных организациях и 7 генеральных консульств. Кроме того, работают 10 словацких институтов и одно словацкое экономическое и культурное бюро. Бланар подчеркнул, что сегодня Словакия – это суверенное и уважаемое государство, которое способно уверенно продвигать свои позиции и развивать международные связи. Особое внимание министр обратил на нынешний год. С июля Словакия председательствует в Вышеградской группе и намерена укреплять практическое региональное сотрудничество, а также развивать формат В4+, с партнерами из разных частей мира. Одновременно Братислава продолжает активную кампанию за избрание непостоянным членом Совета безопасности ООН на период 2028-2029 годов. В словацком внешнеполитическом ведомстве это называют одной из важнейших международных задач страны. Бланар вновь подчеркнул, что Братислава придерживается курса на активную суверенную внешнюю политику, ориентированную, как он выразился, на все 4 стороны света. Иными словами, Словакия намерена укреплять отношения с традиционными партнерами, но одновременно искать и новые возможности для политического и экономического сотрудничества там, где это отвечает интересам государства и его граждан. Отдельно глава МИД поблагодарил всех, кто обеспечивает работу словацкой внешней службы, дипломатов, а также административных, экспертных и технических сотрудников в самой Словакии и в зарубежных представительствах страны. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. 31 августа 1970 года началось общенациональное вещание радиостанции «Звезда», заменившей ранее вещавшую на ее частоте станцию «Ческо-Словенско». Об этом мы расскажем в нашем первом сюжете. Затем мы поговорим о состоявшемся в конце июля в словацком городке Пуканец ежегодном фестивале, посвященном уникальной шелковице черной. В нашей программе будет звучать словацкая музыка, которую для вас подобрал музыкальный редактор Раду Мирмеша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
3: 31 августа – памятная дата в истории Чехословацкого радио. В этот день полвека назад начала вещание радиостанция «Гвезда» или по-чешски «Гвезда». Для миллионов слушателей она стала частью повседневной жизни, а для истории медиа – заметным символом своей эпохи. Это была не просто еще одна волна в эфире. «Гвезда» создавалась как важная часть общего чехословацкого информационного пространства, где рядом звучали словацкие и чешские языки. Для слушателей Словакии и Чехии это было естественно. Один эфир, одна страна, две близкие речи, один ритм повседневной жизни. Сегодня вспоминаем

0: Начало вещания «Гвезды» важно понимать контекст времени. Станция появилась в годы, когда радио в Чехословакии оставалось одним из главных источников информации, а одновременно и сильным инструментом влияния на общество. Она заменила собой ранее вещавшую на этой волне станцию Ческословенско. Это был период, когда государство стремилось контролировать не только политическую жизнь, но и то, как именно эта жизнь звучит в эфире. Поэтому «Гвезда» с самого начала была станцией большого государственного формата. В ее эфире звучали новости, официальные комментарии, общественно-политические передачи, музыка, литературные программы, передачи для рабочих, молодежи, сельских слушателей, семейной аудитории. Это была волна, рассчитанная на очень широкую публику. На всех, кто включал радио дома, на работе, в мастерской, в учреждении, в дороге. Круглосуточная станция стала не сразу. На 24-часовой режим вещания радио «Гвезда» перешло с 1 января 1973 года. И вот с этого момента эфир действительно начал сопровождать слушателя практически постоянно. Утром, днем, вечером и ночью. О радио «Гвезда» часто говорят как о звуковом фоне эпохи нормализации. После событий 1968 года государству было важно вернуть себе контроль над публичным пространством. И радио здесь играло особую роль. Передачи должны были не только сообщать новости, но и задавать нужную интонацию, нужную трактовку, нужный взгляд на происходящее. Однако история «Гвезды» — это не только история идеологии. Для огромного числа людей это было просто радио их жизни. Голоса дикторов, позывные, привычная последовательность передач, музыка между выпусками новостей – все это становилось частью повседневной реальности. На радио включали утром перед работой, слушали днем, оставляли работающим вечером. И в этом смысле «Гвезда» была не только официальным голосом государства, но и голосом повседневности.
1: 21. Приношаме справи станица «Гвезда».
0: Одна из самых интересных особенностей этой станции – ее двуязычие. Словацкие и чешские языки звучали в одном эфирном пространстве рядом, естественно и без напряжения. Для тогдашней аудитории это было обычным делом. Люди свободно воспринимали обе речи, узнавали знакомые обороты, интонации, культурные отсылки. Радио помогало удерживать то общее пространство, в котором словацкая и чешская культура не расходились, а сосуществовали каждый день. О том, как внимательно при подготовке программ относились к поддержанию чистоты и правильности словацкого языка, рассказывает радиоведущий, голос которого многим знаком по дубляжам известных иностранных фильмов и сериалов, Роман Михина.
2: Вырос я в Нитре, учился в Академии исполнительских искусств в Праге, где словацкие коллеги, снимавшие документальные фильмы и нуждавшиеся в комментариях на словацком языке, постоянно спрашивали меня, где вы так хорошо научились говорить по-словацки. Странно, но только в Праге, где мы много переводили на словацкий, мы стали очень часто пользоваться чехословацким словарем. Должен сказать, что только в Праге я действительно улучшил свой словацкий.
0: Этот рассказ очень точно передает дух времени. Чехословацкое культурное пространство было общим не только на бумаге, но и в живой речи. Люди учились понимать друг друга не по учебникам, а в повседневности, в кино, на телевидении, в прессе и, конечно, в радиоэфире. Именно такие станции, как «Гвезда», делали это соседство естественным и привычным. С одной стороны, «Гвезда» была инструментом государственной коммуникации. С другой, она оставалась местом, где встречались язык, музыка, интонация времени и ощущение общей страны. Поэтому память о ней сегодня складывается из двух слоев. Первый – исторический. Станция как часть системы официального вещания эпохи нормализации. Второй – человеческий. Станция как часть жизни, как звук дома, кухни, мастерской, включенного радиоприемника. И именно это сочетание делает историю «Гвезды» особенно интересной. Потому что радио почти всегда живет на двух уровнях одновременно. Оно может быть государственным по функции, но личным по восприятию. Официальным по содержанию, но глубоко интимным по воспоминаниям. Мы можем не помнить названия отдельных программ, но узнаем позывные с первых секунд. Можем не восстановить целиком сетку вещания, но мгновенно вспоминаем само ощущение эфира. Когда в конце 80-х и начале 90-х годов в Чехословакии начались большие политические перемены, изменилось и радио. Прежняя модель централизованного вещания стала быстро уходить в прошлое. Менялись редакции, названия, программные принципы, сама логика эфира. Вместе с этим постепенно уходила и та звуковая картина мира, которую много лет воплощала «Гвезда». Но дата ее старта, 31 августа, остается важной точкой отсчета. Она напоминает о времени, когда радио было по-настоящему общенациональной средой, когда одна волна могла объединять огромное огромную аудиторию, когда рядом звучали чешские и словацкие языки, и когда несколько позывных были способны сразу обозначить не только радиостанцию, но и целую эпоху. Сегодня в мире цифровых платформ, подкастов, стриминга, бесконечного выбора особенно ясно видно, какую роль играло тогда традиционное радио. Оно не дробило аудиторию на маленькие сегменты, а собирало ее вместе. Оно создавало общий слуховой опыт. И именно поэтому такие станции, как «Звезда», занимают в истории особое место. Это была станция своего времени, с его идеологией, его стилем, его дисциплиной эфира. Но в то же время станция человеческой памяти. Потому что радио остается в прошлом не только как документ эпохи, но и как звук, который однажды стал частью жизни.

0: Радио Словакия International.
1: Есть на юге центральной Словакии, у подножья Штямницких гор, старинное горняцкое местечко Пуканец. Когда-то свободный королевский город с рудниками и ремесленными цехами. Сегодня тихий поселок с крепостными стенами, старинными храмами и одним живым сокровищем, равного которому нет во всей Европе. 25 июля Пуканец шумел, как в лучшие ярмарочные времена. Здесь прошел фестиваль «Шелковицы черной» – праздник дерева, которое местные растят уже столетия и которое, как выясняется, куда загадочнее, чем может показаться на первый взгляд. Пуканец называют краем шелковицы черной. Здесь растет свыше 400 старых деревьев этого вида, крупнейшая в Европе концентрация. Те самые шелковицы, плоды которых еще в античности на Эгейском острове Кос рекомендовал есть сам Гиппократ. Возраст многих пуканских деревьев не берется точно определить никто. Торчащие тут и там остовы еще более старых стволов доказывают, шелковицу здесь растили задолго до тех деревьев, что плодоносят сегодня. На фестивале гости пробовали джемы, сиропы и компоты из шелковицы, знакомились с историей местечка и, конечно, слушали человека, без которого разговор о пуканской шелковице сегодня немыслим. Людовит Ваш, садовод, специалист по старинным и редким плодовым породам, хранитель экологического сада «Шпания» в Новой Бошаце. Человек, который картографировал забытые сорта белых Карпат и о котором пишут, куда не приходит, сажает деревья. Мы расспросили его прямо посреди фестивальной суеты. Пан Ваш, что вас связывает с пуканцем? Как вообще вы открыли для себя здешние шелковицы?
2: Пуканец je mi veľmi blízky už viac ako 10 rokov. Študoval som vo Zvolene, veľa času som trávil.
3: Пуканец близок мне уже больше 10 лет. Я учился в Зволене, много времени проводил в Штямницких горах, а пуканец ведь тоже их часть. С тех пор, когда я открыл для себя пуканские шелковицы, каждый год возвращаюсь сюда в пору созревания, чтобы снова и снова их пробовать. С ними у меня связано столько переживаний и воспоминаний, и это настолько интересное дерево, что я не позволяю себе пропустить ни один ежегодный урожай в Пуканце.
1: Фестиваль в этом году собрал заметно больше гостей и участников, чем можно было ожидать от праздника, посвященного одному единственному дереву. Вы читали на фестивале лекцию о шелковице? Много ли было слушателей? И что для вас означает такой интерес?
3: На лекции присутствовало более 100 человек, что весьма немало для таких тем, которые, скажем прямо, сегодня не вполне в моде. Так что для меня это одновременно и мотивация, и ответственность дать людям действительно правдивую информацию, поделиться опытом. И это побуждает меня самого учиться дальше, чтобы и впредь было что предложить людям.
1: А теперь главная интрига. Оказывается, та шелковица, что растет в Пуканце, и та, что продается в питомниках под названием шелковица, очень часто совсем не одно и то же. Чем пуканская шелковица отличается от той, которую мы все, как нам кажется, знаем?
3: Шелковицу у меня особенное отношение. Шелковицы не только те, что мы обычно знаем, белые или черноплодные. Я называю их тутовником шелковичным, что происходит из Китая. Их привезли в давние времена по шелковому пути ради разведения тутового шелкопряда. Но пуканская шелковица – нечто совершенно иное и географически, и биологически. Она родом из земель бывшей Персии. И это шелковица, которая очень трудно размножается. Мы считаем ее самым подделываемым растением на рынке. Большинство черных шелковиц, которые вы закажете и купите, вовсе не пуканские черные, а лишь черноплодные, шелковичные, китайские. Размножение шелковицы черной весьма трудоемко. Нужны особые условия или домашний кропотливый способ укоренения отводков, то есть пригибания побегов к земле, чтобы они укоренились. Мы делаем это прививкой, черенкованием при особых температурных условиях на подвое обычного тутовника шелковичного. Но не пугайтесь, делается это так, что белая шелковица погружается в землю, чтобы укоренилась именно пуканская, и остается подлинное дерево пуканской шелковицы.
1: Итак, не китайская гостья шелкового пути, а персиянка, редкая, своенравная, почти не поддающаяся размножению. Но за свой непокорный характер она платит старицей. Вы называете ее лечебным деревом. Что за этим стоит?
2: Моруша пуканская винимочна в том, что это вельми лечива растлина.
3: Пуканская шелковица исключительна тем, что это очень целебное растение. Известно немало онкологических случаев, при которых она сильно помогла, вплоть до исцеления. Ее принимают диабетики. После того, как поешь пуканской шелковицы, и сахар приходит в норму, и наесться можно досыта. И все у нее целебно. Кора, листья, плоды. Это лечебное, чудотворное растение. Тут я немного преувеличиваю, но я действительно так чувствую, потому что занимаюсь всеми плодовыми видами, которые можно вырастить у нас в среднеевропейских условиях.
1: Тут следует сделать необходимую оговорку. Рассказы об исцелении и помощи при болезнях – личный опыт и наблюдение нашего собеседника. Шелковица – не замена традиционному лечению, и при серьезных диагнозах решение, без сомнения, должен принимать врач. О том, насколько уникальной в масштабах Европы является пуканская концентрация этих деревьев, мы попросили рассказать нашего собеседника.
2: Морушу пуканскую покладам за топ наивзацнейшую, уполне наивзацный стром.
3: Пуканскую шелковицу я считаю самым редким, даже наиредчайшим деревом. Оно трудно размножается, очень долго растет и чрезвычайно долговечно. Мы всерьез говорим о 200 и более годах жизни. А наибольшее ее присутствие в Европе по концентрации в одном месте наблюдается именно в пуканце. Здесь больше 400 деревьев. Я видел эти персидские шелковицы в Греции, в Италии, на Канарских островах, в Венгрии. Но самое крупное сосредоточение – 400 деревьев на относительно небольшом участке – это, безусловно, пуканец. Очень редкое место.
1: Напоследок мы попросили у пана Ваша совет – практический и, как оказалось, поэтический. Как правильно собирать шелковицу?
2: А еще к тому сберу, этой моруши, кроме того, чтобы быть уполне фарбный.
3: Прежде всего, сразу скажу, при ее сборе вы станете совершенно разноцветным. Пятна ее сока будут у вас на руках, лице, короче говоря, по всему телу. Большое преимущество в том, что у шелковицы черной довольно продолжительный период созревания, почти месяц, а то и больше. В чем заключается практическая выгодность? Однако собирать пуканскую шелковицу я советую на восходе солнца, рано утром. Мне кажется, в этом много смысла. Это не только красиво. Вас никто не тревожит, вас не беспокоят мухи, пчелы, осы. К тому же утром шелковица гораздо вкуснее, она очень целебна. И это фантастический завтрак, который вас взбодрит. Мне кажется, когда человек только что проснулся и голоден, целебное действие сильнее, чем насытый желудок. Тело человека как бы вбирает концентрированную целебную силу дерева. И главное, солнце еще не печет. Ведь шелковицу собирают в июле-августе, когда температура бывает за 30, а порой и под 40. Ранним утром приятно. И собирать можно спокойно, хоть нагишом. Вы все равно весь будете разукрашенный пятнами ее сока. Зато не испачкаете одежду. А рано утром в винограднике никто не ходит, так что и стесняться некого.
1: Вот такой он, край черной шелковицы, 400 персидских долгожителей на склонах Штявницких гор, ярмарка вкусов, 100 с лишним посетителей, лекции о немодном в кавычках дереве и человеке, который каждый год возвращается сюда к урожаю, как возвращаются к старым друзьям. Кстати, у фестиваля будет продолжение. 5 сентября праздник переедет в соседние Батовцы на Ковчег вкусов, где продукты из шелковицы черной представят наряду с другими местными деликатесами словацкой кухни. А пуканские шелковицы тем временем доцветут, отплодоносят и продолжат делать то, что умеют лучше всего – жить долго, лет 200, как минимум.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо. Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини в своей торжественной речи по случаю 82-й годовщины Словацкого национального восстания выразил глубокую благодарность всем героям словацкого антифашистского сопротивления. Именно в эти годы начало формироваться новое, гордое, историческое самосознание словацкой нации. Не будем забывать об этом и будем вдохновляться героизмом участников Словацкого национального восстания, сказал президент Петр Пеллегрини. Он считает исторический акт принятия Рождественского соглашения в декабре 1943 года моральным и политическим примером для нынешнего расколотого общества. Словацкое национальное восстание – самое значительное событие современной истории Словакии. Однако борьба за его интерпретацию продолжается. Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо в своей речи по случаю празднования 82-й годовщины восстания заявил, что хотя нацизм был побежден на полях сражений Второй мировой войны, он никогда не был искоренен из сознания людей. Роберт Фицо раскритиковал создание воинственной атмосферы и ненависти, особенно по отношению к России. Он считает, что без России в Европе невозможно обеспечить безопасность и мир. Да, Россию нужно критиковать, когда она совершает ошибки, но ее нельзя демонизировать и вытеснять из Европы, сказал Роберт Фицо. «Евросоюз – это мирный проект, а не средство борьбы с Россией», сказал премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо. Для солдат, начинающих свою карьеру и принимающих воинскую присягу на защиту своей родины, нет лучшего места, чем Банска-Быстрица – сердце Словацкого национального восстания. Об этом заявил министр обороны Словацкой Республики Роберт Калиняк во время празднования 82-й годовщины Словацкого национального восстания. Примерно 500 будущих солдат армии Словакии приняли военную присягу при мемориале Словацкого национального восстания в городе Банска-Быстрица. В воскресенье 30 августа, накануне Дня Конституции, в Братиславе прошел День открытых дверей в президентском дворце и парламенте. В здании Национального совета республики посетители смогли осмотреть зал заседаний, посетить Братиславский замок, увидеть выступления служащих силовых структур. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар принял министра иностранных дел Японии Матеги. Это первый визит японского дипломата в Словакию за последние 19 лет. Основные темы двусторонних переговоров – дальнейшее развитие традиционно дружественных словацко-японских отношений, укрепление политико-экономического сотрудничества, а также возможность поднятия взаимных отношений до уровня стратегического партнерства. Исполнилось ровно 90 лет со дня первой радиопередачи «Радио для словаков и чехов, живущих за границей». Это произошло 31 августа 1936 года, ровно в 10 часов утра, из студии Чехословацкого радио в Праге. Целью зарубежной передачи было установление контактов между словаками и чехами в их странах, а также привлечение соотечественников в качестве послов за рубежом. Помимо словацкого и чешского языков, по радио вещали также на английском и французском. Преемниками этой передачи являются нынешние национальные радиопрограммы «Радио Словакия Интернешнл» и «Радио Прага Интернешнл».
0: Тема дня.
2: Словацкая дипломатия за более чем три десятилетия прошла большой путь и сегодня активно отстаивает интересы страны, выстраивает партнерство и заметно присутствует на международной арене. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар по случаю Дня словацкой дипломатии. Министр напомнил, что 36 лет назад, 28 августа 1990 года, было создано Министерство международных отношений Словацкой Республики, предшественник нынешнего внешнеполитического.

0: Культурное бюро. Бланер подчеркнул, что сегодня Словакия – это суверенное и уважаемое государство, которое способно уверенно продвигать свои позиции и развивать международные связи. Особое внимание министр обратил на нынешний год. С июля Словакия председательствует в Вышеградской группе и намерена укреплять практическое региональное сотрудничество, а также развивать формат В4+, с партнерами из разных частей мира. Одновременно Братислава продолжает активную кампанию за избрание непостоянным членом Совета безопасности ООН на период 2028-2029 годов. В словацком внешнеполитическом ведомстве это называют одной из важнейших международных задач страны. Бланар вновь подчеркнул, что Братислава придерживается курса на активную суверенную внешнюю политику, ориентированную, как он выразился, на все четыре стороны света. Иными словами, Словакия намерена укреплять отношения с традиционными партнерами, но одновременно искать и новые возможности для политического и экономического сотрудничества там, где это отвечает интересам государства и его граждан. Отдельно глава МИД поблагодарил всех, кто обеспечивает работу словацкой внешней службы, дипломатов, а также административных, экспертных и технических сотрудников в самой Словакии и в зарубежных представительствах страны. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. 31 августа 1970 года началось общенациональное вещание радиостанции «Звезда», заменившей ранее вещавшую на ее частоте станцию «Ческо-Словенско». Об этом мы расскажем в нашем первом сюжете. Затем мы поговорим о состоявшемся в конце июля в словацком городке Пуканец ежегодном фестивале, посвященном уникальной шелковице черной. В нашей программе будет звучать словацкая музыка, которую для вас подобрал музыкальный редактор Радо Мирмеша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
1: 31 августа – памятная дата в истории Чехословацкого радио. В этот день, полвека назад, начала вещание радиостанция «Гвезда» или по-чешски «Гвезда». Для миллионов слушателей она стала частью повседневной жизни, а для истории медиа – заметным символом своей эпохи. Это была не просто еще одна волна в эфире. «Гвезда» создавалась как важная часть общего чехословацкого информационного пространства, где рядом звучали словацкие и чешские языки. Для слушателей Словакии и Чехии это было естественно. Один эфир – одна страна, две близкие речи, один ритм повседневной жизни. Сегодня, вспоминая начало вещания «Звезды», важно понимать контекст времени. Станция появилась в годы, когда радио в Чехословакии оставалось одним из главных источников информации, а одновременно и сильным инструментом влияния на общество. Она заменила собой ранее вещавшую на этой волне станцию «Ческословенско». Это был период, когда государство стремилось контролировать не только политическую жизнь, но и то, как именно эта жизнь звучит в эфире. Поэтому «Звезда» с самого начала была станцией большого государственного формата. В ее эфире звучали новости, официальные комментарии, общественно-политические передачи, музыка, литературные программы, передачи для рабочих, молодежи, сельских слушателей, семейной аудитории. Это была волна, рассчитанная на очень широкую публику. На всех, кто включал радио дома, на работе, в мастерской, в учреждении, в дороге. Круглосуточная станция стала не сразу. На 24-часовой режим вещания радио «Звезда» перешло с 1 января 1973 года. И вот с этого момента эфир действительно начал сопровождать слушателя практически постоянно. Утром, днем, вечером и ночью. О радио «Звезда» часто говорят как о звуковом фоне эпохи нормализации. После событий 1968 года государству было важно вернуть себе контроль над публичным пространством. И радио здесь играло особую роль. Передачи должны были не только сообщать новости, но и задавать нужную интонацию, нужную трактовку, нужный взгляд на происходящее. Однако история «Звезды» — это не только история идеологии. Для огромного числа людей это было просто радио их жизни. Голоса дикторов, позывные, привычная последовательность передач, музыка между выпусками новостей — все это становилось частью повседневной реальности. На радио включали утром перед работой, слушали днем, оставляли работающим вечером. И в этом смысле «Звезда» была не только официальным голосом государства, но и голосом повседневности.
2: 21. Приношаем справи станица «Гвезда».
1: Одна из самых интересных особенностей этой станции – ее двуязычие. Словацкий и чешский языки звучали в

0: ну, в эфирном пространстве рядом, естественно и без напряжения. Для тогдашней аудитории это было обычным делом. Люди свободно воспринимали обе речи, узнавали знакомые обороты, интонации, культурные отсылки. Радио помогало удерживать то общее пространство, в котором словацкая и чешская культура не расходились, а сосуществовали каждый день. О том, как внимательно при подготовке программ относились к поддержанию чистоты и правильности словацкого языка, рассказывает радиоведущий, голос которого многим знаком по дубляжам известных иностранных фильмов и сериалов – Роман Михина.
1: Вырос я в Нитре, учился в Академии исполнительских искусств в Праге, где словацкие коллеги, снимавшие документальные фильмы и нуждавшиеся в комментариях на словацком языке, постоянно спрашивали меня, где вы так хорошо научились говорить по-словацки. Странно, но только в Праге, где мы много переводили на словацкий, мы стали очень часто пользоваться чехословацким словарем. Должен сказать, что только в Праге я действительно улучшил свой словацкий.
0: Этот рассказ очень точно передает дух времени. Чехословацкое культурное пространство было общим не только на бумаге, но и в живой речи. Люди учились понимать друг друга не по учебникам, а в повседневности, в кино, на телевидении, в прессе и, конечно, в радиоэфире. Именно такие станции, как «Звезда», делали это соседство естественным и привычным. С одной стороны, «Звезда» была инструментом государственной коммуникации. С другой, она оставалась местом, где встречались язык, музыка, интонация времени и ощущение общей страны. Поэтому память о ней сегодня складывается из двух слоев. Первый – исторический. Станция как часть системы официального вещания эпохи нормализации. Второй – человеческий. Станция как часть жизни, как звук дома, кухни, мастерской, включенного радиоприемника. И именно это сочетание делает историю «Звезды» особенно интересной. Потому что радио почти всегда живет на двух уровнях одновременно. Оно может быть государственным по функции, но личным по восприятию. Официальным по содержанию, но глубоко интимным по воспоминаниям. Мы можем не помнить названия отдельных программ, но узнаем позывные с первых секунд. Можем не восстановить целиком сетку вещания, но мгновенно вспоминаем само ощущение эфира. Когда в конце 80-х и начале 90-х годов в Чехословакии начались большие политические перемены, изменилось и радио. Прежняя модель централизованного вещания стала быстро уходить в прошлое. Менялись редакции, названия, программные принципы, сама логика эфира. Вместе с этим постепенно уходила и та звуковая картина мира, которую много лет воплощала «Звезда». Но дата ее старта, 31 августа, остается важной точкой отсчета. Она напоминает о времени, когда радио было по-настоящему общенациональной средой, когда одна волна могла объединять огромную аудиторию, когда рядом звучали чешские и словацкие языки, и когда несколько позывных были способны сразу обозначить не только радиостанцию, но и целую эпоху. Сегодня в мире цифровых платформ, подкастов, стриминга и бесконечного выбора особенно ясно видно, какую роль играло тогда традиционное радио. Оно не дробило аудиторию на маленькие сегменты, а собирало ее вместе. Оно создавало общий слуховой опыт. И именно поэтому такие станции, как «Звезда», занимают в истории особое место. Это была станция своего времени, с его идеологией, его стилем, его дисциплина эфира, но в то же время станция человеческой памяти. Потому что радио остается в прошлом не только как документ эпохи, но и как звук, который однажды стал частью жизни.

0: Радио Словакия International.
1: Есть на юге центральной Словакии, у подножья Шчавницких гор, старинное горняцкое местечко Пуканец. Когда-то свободный королевский город с рудниками и ремесленными цехами. Сегодня тихий поселок с крепостными стенами, старинными храмами и одним живым сокровищем, равного которому нет во всей Европе. 25 июля Пуканец шумел, как в лучшие ярмарочные времена. Здесь прошел фестиваль «Шелковицы черной» – праздник дерева, которое местные растят уже столетия и которое, как выясняется, куда загадочнее, чем может показаться на первый взгляд. Пуканец называют краем шелковицы черной. Здесь растет свыше 400 старых деревьев этого вида, крупнейшая в Европе концентрация. Те самые шелковицы, плоды которых еще в античности на Эгейском острове Кос рекомендовал есть сам Гиппократ. Возраст многих пуканских деревьев не берется точно определить никто. Торчащие тут и там остовы еще более старых стволов доказывают, шелковицу здесь растили задолго до тех деревьев, что плодоносят сегодня. На фестивале гости пробовали джемы, сиропы и компоты из шелковицы, знакомились с историей местечка и, конечно, слушали человека, без которого разговор о пуканской шелковице сегодня немыслим. Людовит Ваш, садовод, специалист по старинным и редким плодовым породам, хранитель экологического сада Шпания в Новой Бошаце, человек, который картографировал забытые сорта Белых Карпат и о котором пишут, куда ни приходит, сажает деревья. Мы расспросили его прямо посреди фестивальной суеты. Пан Ваш, что вас связывает с пуканцем? Как вообще вы открыли для себя здешние шелковицы?
2: Пуканец je mi veľmi blízky už viac ako 10 rokov. Študoval som vo Zvolene, veľa času som trávil.
3: Пуканец близок мне уже больше 10 лет. Я учился в Зволене, много времени проводил в Шчавницких горах, а пуканец ведь тоже их часть. С тех пор, когда я открыл для себя пуканские шелковицы, каждый год возвращаюсь сюда в пору созревания, чтобы снова и снова их пробовать. С ними у меня связано столько переживаний и воспоминаний, это настолько интересное дерево, что я не позволяю себе пропустить ни один ежегодный урожай в Пуканце.
1: Фестиваль в этом году собрал заметно больше гостей и участников, чем можно было ожидать от праздника, посвященного одному единственному дереву. Вы читали на фестивале лекцию о шелковице? Много ли было слушателей? И что для вас означает такой интерес?
3: На лекции присутствовало более 100 человек, что весьма немало для таких тем, которые, скажем прямо, сегодня не вполне в моде. Так что для меня это одновременно и мотивация, и ответственность дать людям действительно правдивую информацию, поделиться опытом. И это побуждает меня самого учиться дальше, чтобы и впредь было что предложить людям.
1: А теперь главная интрига. Оказывается, та шелковица, что растет в Пуканце, и та, что продается в питомниках под названием шелковица, очень часто совсем не одно и то же. Чем пуканская шелковица отличается от той, которую мы все, как нам кажется, знаем?
2: To je srdcová záležitosť, moruše, a nielen tie moruše, ktoré bežne poznáme.
3: К шелковице у меня особенное отношение. Шелковицы не только те, что мы обычно знаем, белые или черноплодные. Я называю их тутовником шелковичным, что происходит из Китая. Их привезли в давние времена по шелковому пути ради разведения тутового шелкопряда. Но пуканская шелковица – нечто совершенно иное и географически, и биологически. Она родом из земель бывшей Персии. И это шелковица, которая очень трудно размножается. Мы считаем ее самым подделываемым растением на рынке. Большинство черных шелковиц, которые вы закажете и купите, вовсе не пуканские черные, а лишь черноплодные, шелковичные, китайские. Размножение шелковицы черной весьма трудоемко. Нужны особые условия или домашний кропотливый способ укоренения отводков, то есть пригибания побегов к земле, чтобы они укоренились. Мы делаем это прививкой, черенкованием при особых температурных условиях на подвое обычного тутовника шелковичного. Но не пугайтесь, делается это так, что белая шелковица погружается в землю, чтобы укоренилась именно пуканская, и остается подлинное дерево пуканской шелковицы.
1: Итак, не китайская гостья с шелкового пути, а персиянка, редкая, своенравная, почти не поддающаяся размножению. Но за свой непокорный характер она платит старицей. Вы называете ее лечебным деревом. Что за этим стоит?
2: Moruša pukanská je výnimočná v tom, že to je veľmi liečivá rastlina.
3: Пуканская шелковица исключительна тем, что это очень целебное растение. Известно немало онкологических случаев, при которых она сильно помогла, вплоть до исцеления. Ее принимают диабетики. После того, как поешь пуканской шелковицы, и сахар приходит в норму, и наесться можно досыта. И все у нее целебно. Кора, листья, плоды. Это лечебное, чудотворное растение. Тут я немного преувеличиваю, но я действительно так чувствую, потому что занимаюсь всеми плодовыми видами, которые можно вырастить у нас в Средней Европе. Европейских условиях.
1: Тут следует сделать необходимую оговорку. Рассказы об исцелении и помощи при болезнях – личный опыт и наблюдение нашего собеседника. Шелковица – не замена традиционному лечению, и при серьезных диагнозах решение, без сомнения, должен принимать врач. О том, насколько уникальной в масштабах Европы является пуканская концентрация этих деревьев, мы попросили рассказать нашего собеседника.
2: Морушу пуканскую покладам за топ наивзацнейшую, уполне наивзацный стром.
3: Пуканскую шелковицу я считаю самым редким, даже наиречайшим деревом. Оно трудно размножается, очень долго растет и чрезвычайно долговечно. Мы всерьез говорим о 200 и более годах жизни. А наибольшее ее присутствие в Европе по концентрации в одном месте наблюдается именно в пуканце. Здесь больше 400 деревьев. Я видел эти персидские шелковицы в Греции, в Италии, на Канарских островах, в Венгрии. Но самое крупное сосредоточение – 400 деревьев на относительно небольшом участке – это, безусловно, пуканец. Очень редкое место.
1: Напоследок мы попросили у пана Ваша совет – практический и, как оказалось, поэтический. Как правильно собирать шелковицу?
2: А еще к тому сберу, этой моруши, кроме того, что будете уполне фарбны.
3: Прежде всего, сразу скажу, при ее сборе вы станете совершенно разноцветным. Пятна ее сока будут у вас на руках, лице, короче говоря, по всему телу. Большое преимущество в том, что у шелковицы черной довольно продолжительный период созревания, почти месяц, а то и больше. В чем заключается практическая выгодность? Однако собирать пуканскую шелковицу я советую на восходе солнца, рано утром. Мне кажется, в этом много смысла. Это не только красиво. Вас никто не тревожит, вас не беспокоят мухи, пчелы, осы. К тому же утром шелковица гораздо вкуснее, она очень целебна. И это фантастический завтрак, который вас взбодрит. Мне кажется, когда человек только что проснулся и голоден, целебное действие сильнее, чем насытый желудок. Тело человека как бы вбирает концентрированную целебную силу дерева. И главное, солнце еще не печет. Ведь шелковицу собирают в июле-августе, когда температура бывает за 30, а порой под 40. Ранним утром приятно. И собирать можно спокойно, хоть нагишом. Вы все равно весь будете разукрашены пятнами ее сока, зато не испачкаете одежду. А рано утром в винограднике никто не ходит, так что и стесняться некого.
1: Вот такой он, край черной шелковицы, 400 персидских долгожителей на склонах Штявницких гор. Ярмарка вкусов, 100 с лишним посетителей, лекции о немодном в кавычках дереве и человеке, который каждый год возвращается сюда к урожаю, как возвращаются к старым друзьям. Кстати, у фестиваля будет продолжение. 5 сентября праздник переедет в соседние Батовцы на Ковчег вкусов, где продукты из шелковицы черной представят наряду с другими местными деликатесами словацкой кухни. А пуканские шелковицы тем временем доцветут, отплодоносят и продолжат делать то, что умеют лучше всего – жить долго, лет 200, как минимум.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо. Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: По случаю отмечающегося сегодня Дня Конституции, президент Словакии Петр Пеллегрини заявил, что основной закон страны остается качественным и актуальным документом, базовые принципы которого за прошедшие десятилетия не нуждались в пересмотре. По его словам, именно Конституция стала ключевой правовой основой возникновения независимого и суверенного словацкого государства, и потому попытки полностью переписать ее он считает неприемлемыми. При этом президент признал, что отдельные изменения и дополнения возможны, но подчеркнул, вносить их следует с большим уважением и только при широком политическом согласии, а не ради сиюминутных интересов власти. Конституционный суд Словакии напомнил, что основной закон страны остается не просто юридическим документом, а символом суверенитета, демократии и правового государства. В суде подчеркнули, что Конституция основана на принципах свободы, равенства и справедливости, защищает права и достоинства каждого человека и служит фундаментом для функционирования общества и государства. Председатель Конституционного суда Иван Фачиан отметил, что Конституция – это результат общественного согласия, который должен объединять граждан в стремлении к более справедливому будущему, а потому ее ценности необходимо беречь и развивать. Президент Словакии Петр Пеллегрини отправился в Словению для участия в Бледском стратегическом форуме, который в этом году посвящен будущему Европы. В рамках однодневной рабочей поездки он выступит на центральном пленарном заседании и проведет ряд двусторонних встреч. Главная тема форума – способность формировать будущее на фоне растущей геополитической неопределенности, изменения баланса сил и поиска роли Европы в новом мировом порядке. Во вторник в Томашеве под Братиславой проходит встреча министров иностранных дел стран Вышеградской группы и Японии, которую принимает глава словацкой дипломатии Юрай Бланар. Данная встреча стала первым министерским мероприятием в формате В4+, в период председательства Словакии в четверке и должно дать новый импульс политическому диалогу с Токио после 5-летнего перерыва. Участники обсудят развитие политических и экономических связей, вопросы безопасности и внешней политики, будущее партнерства между Евросоюзом и Японией, а также сотрудничество в науке, новых технологиях, энергетической и кибербезопасности и укреплении устойчивости цепочек поставок. Перед встречей с японской стороной министры стран В4 проведут отдельные переговоры по актуальным региональным и европейским темам. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что замена турбин на ГЭС Габчикова будет проходить поэтапно в течение 10 лет. Первую новую турбину должны поставить в течение 2 лет, последнюю в течение 8 лет. Стоимость модернизации превысит 465 миллионов евро. Работы выполнит австрийская компания Andritz Hydro в консорциуме со словацкой ВУЭ. По словам властей, проект не потребует прямого финансирования из госбюджета, поскольку государственное предприятие водогосподарская выставка заработало на него средства, а также получило поддержку из модернизационного фонда ЕС. Детская университетская больница с поликлиникой в городе Банско-Быстрица запускает создание специализированной лаборатории и системы собственной генетической диагностики детских онкологических пациентов. Исследования, которые до сих пор в основном приходилось проводить за рубежом, теперь планируют выполнять на месте, что позволит не только сократить расходы, но и значительно быстрее получать результаты, а значит, раньше подбирать более точное и щадящее лечение для детей с лейкемией, лимфомами и опухолями мозга.
0: Тема дня.
1: 1 сентября в Словакии начинается новый учебный год. В 2026-2027 году около 760 тысяч учащихся будут посещать начальные и средние школы. Среди них 57 500 – первоклассники начальных школ и первокурсники в гимназиях и средних школах. Около 540 тысяч учащихся сели за парты в начальных школах. Около 226 тысяч учащихся будут посещать средние школы. Согласно данным Центра научно-технической информации Словацкой Республики, после летних каникул в школу вернутся около 65 тысяч учителей начальной и средней школ. В общей сложности 173 тысячи детей пойдут в детские сады, из которых 63 700 будут посещать обязательные подготовительные группы. Об этом сообщило Министерство образования. С начала сентября вступят в силу несколько изменений в системе образования. Они касаются всех типов школ, от детских садов до начальных, средних и высших учебных заведений. С 1 сентября все начальные школы начнут участвовать в обучении по новой государственной образовательной программе, постепенно начиная с 1 класса. Цель – подготовить детей к жизни в 21 веке и к вызовам современного мира, чтобы учащиеся приобрели практические навыки, научились критически мыслить и эффективно решать проблемы. Особое внимание уделяется развитию сотрудничества, коммуникации и умению работать в команде, говорится в заявлении Министерства образования. По-новому учителя будут оценивать учащихся устно, без выставления оценок. Кроме того, добавились новые предметы. Не будет звонить звонок в начале и конце урока. Реформа была протестирована в первых 40 школах еще в прошлом учебном году. Тем не менее, учителя критикуют, что им до сих пор не хватало методических пособий, которые бы унифицировали новую систему обучения. Старый контент действительно был ориентирован на то, чтобы дети изучали факты и запоминали их. Не по всем предметам, но таких предметов было много. Вот почему в плане обновления мы также обязались попытаться изменить методику и таким образом попытаться улучшить знания и навыки студентов, сказал Михаил Регуш, аналитик Центра.

0: День мы отмечаем День Конституции. Вначале мы расскажем о том, в каких исторических условиях создавался основной закон нашей страны в 1992 году, а также о предшественницах нашей Конституции. Со дня принятия основного закона страны произошли большие изменения. В настоящее время Словакия – современное европейское государство, прочно основанное на принципах демократии. Сегодня в Словакии начался новый учебный год. Какие изменения ожидают школы с 1 сентября? Как повлияет реформа образования на обучение в школах и гимназиях? И какие новинки ожидают учеников? Обо всем этом мы узнаем от гостей нашей студии. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашего эфира.
1: Радио Словакия International.
0: 1 сентября в Словакии знаменательный день. В 1992 году, 1 сентября, Словацкий национальный совет принял Конституцию Словацкой Республики. Принятие основного закона состоялось на торжественном заседании парламента под председательством Ивана Гашпаровича, который в то время занимал пост спикера Национального совета.
2: Уважаемые депутаты, а сейчас мы приступаем к голосованию за принятие Конституции Словацкой Республики. Каждый депутат должен встать и открыто заявить о своем согласии или несогласии с текстом основного закона.
0: И первым высказал свое мнение председатель Национального совета Иван Гашпарович.
2: Я голосую за принятие Конституции Словацкой Республики.
0: За председателем парламента Иваном Гашпаровичем выступил Владимир Мичиар, лидер ХЗДС, самой многочисленной и влиятельной в то время политической партии «Движение за демократическую Словакию». Вот что он сказал на историческом заседании Национального совета во время принятия Конституции Словацкой Республики.
3: Устава є правом називана законом законов, протоже праменем права.
2: Конституция по праву считается законом законов, потому что является фундаментом права. На его основании принимаются все нормативные акты. И никакой закон в Словацкой Республике не должен выходить за рамки правового поля. Мы будем внимательно следить за тем, чтобы ни один закон не противоречил Конституции.
3: Устава сучасне поскитує систем зарук, ако досягнуть, аби закон...
2: Принятая Конституция представляет систему гарантий, чтобы законность притворялась в жизнь, чтобы служила каждому гражданину страны, всему обществу на благо нашей Родины.
0: Принятием Конституции в истории Словакии началась новая страница – создание независимого демократического государства, которое возникло на политической карте мира 1 января 1993 года. Однако ныне действующая Конституция не была первой в истории нашей страны. Ей предшествовали другие конституции, о которых мы вам сейчас и расскажем.
4: Первая конституция связана с возникновением Первой Чехословацкой Республики, единого государства чехов и словаков. 28 октября 1919 года Национальный чешско-словацкий комитет принял закон о создании самостоятельного чехословацкого государства. Позднее была принята Временная конституция, которая установила, что новое государство имеет республиканскую форму и действует на принципах парламентаризма. Высшим органом государственной власти стало Национальное собрание. Главой государства становился избранный им президент, права которого были довольно ограничены. Высшим исполнительным органом было правительство, которое также избиралось Национальным собранием.
2: «29 февраля 1920 года Национальное собрание приняло окончательный текст Конституции, которая действовала до принятия новой Конституции ЧСР 9 мая 1948 года. Образцом для основного закона первой ЧСР были западные конституции, основывающиеся на теории тройственного разделения государственной власти».
4: Конституция 1920 года основывалась на идеологии чехословакизма, закрепила фикцию единого чехословацкого народа, что по существу воспрепятствовало словацкому народу

0: предъявить свои права на самоопределение. Со временем стали появляться требования на предоставление Словакии автономии.
1: После подписания в 1938 году Мюнхенского соглашения в конституционный закон было включено положение об автономии Словацкой области. 14 марта 1939 года Словацкий Сейм провозгласил самостоятельность Словацкой Республики, а Конституция Словацкого государства была принята 21 июля. Эту конституцию необходимо рассматривать с учетом конкретной общественно-исторической ситуации, в которой в тот период находилась Словакия. Она была сателлитом фашистской Германии.
0: После Второй мировой войны ситуация изменилась, и Чехия и Словакия активно участвовали в антифашистском сопротивлении. Не было сомнений, что у братских народов будет общее государство. Их взаимоотношения должны были строиться на принципе федерации. После выборов в мае 1946 года к власти пришли коммунисты. Два года спустя, 9 мая 1948 года, был принят новый основной закон возрожденной Чехословацкой республики.
1: Высшим государственным органом было однопалатное национальное собрание. Главой государства был президент. Форма государственного устройства – народная демократия. Национальным органом государственной власти в Словакии стал Словацкий национальный совет. Положительным моментом этой конституции было декларирование принципа равноправия чехов и словаков.
0: В 1960 году была принята очередная новая конституция – Конституция ЧССР. Она полностью отличалась от предыдущей и с определенными изменениями действовала до 31 декабря 1992 года, когда общее государство чехов и словаков перестало существовать. Конституция 1960 года закрепила принцип ведущей роли КПЧ.
1: Пражская весна 1968 года принесла идею федеративного государственного правового устройства в форме конституционного закона о Чешско-Словацкой Федерации. С 1 января 1969 года начал действовать механизм федерации. Возникли две национальные республики – ЧСР и СССР – с собственной общественно-политической и хозяйственной системой. На уровне федерации возник новый законодательный орган – двухпалатное федеральное собрание, состоявшее из Всенародной палаты и Палаты национальностей, федеральное правительство и система федеральных министерств. На уровне республик были созданы национальные советы, республиканские правительства и министерства.
0: В 1970 году, в соответствии с политическими целями того времени и процессом нормализации, верх одержали централистические элементы федерации, и республики лишились возможности управлять экономикой через свои органы власти. С точки зрения механизма функционирования федерации можно говорить о унитарной федерации.
1: Бархатная революция в Чехословакии в 1989 году отменила 4-ю статью Конституции ЧССР о ведущей роли КПЧ. В основной закон были внесены существенные поправки. Изменилось название государства, появились новые государственные символы, была принята Декларация основных прав и свобод, законы о петициях, о гражданских объединениях, о политических партиях и о выборах. Эти правовые нормы стали фундаментом для создания демократического государства.
0: В 1990 году был принят конституционный закон, который по-новому распределил полномочия между федерацией и республиками. Но в политических дискуссиях появились идеи создания абсолютно суверенных республик. И 17 июля 1992 года была принята декларация Словацкого национального совета о суверенитете Словацкой республики. А 1 сентября того же года был принят основной закон Словацкой республики.
2: Звучит гимн Словацкой Республики.

0: С гимна Словацкой Республики начинается новый учебный год в школах, колледжах, гимназиях. И об этом будет наш следующий сюжет.
1: Радио Словакия International.
0: С 1 сентября школы, колледжи и гимназии открыли двери для учащихся. Начался новый учебный год, долгих 10 месяцев, до 1 июля следующего года. Дети приходят в школу отдохнувшие и очень активные. Учителям предстоит наладить дисциплину и начать учебный процесс, а подростки в средних школах должны будут сосредоточиться на учебе. О начале учебного года и новшествах в школах расскажет преподаватель билингвальной гимназии в Братиславе Инна Хорватова. Сегодня она гость нашей студии. Сегодня начался новый учебный год. Как в вашей гимназии начинается учебный год?
2: Ну, я бы сказала, что очень торжественно и радостно. Во всяком случае, на лицах и учителей, и детей увидите улыбки, все обнимаются, все радуются, делятся своими впечатлениями. У нас нету такой линейки, как в России. Классные руководители берут свои классы, и мы расходимся по классам. А уже там начинается у первоклассников близкое знакомство с преподавателем. А у старшеклассников, конечно, такое непринужденное общение. Но, естественно, открывается учебный год приветствием президента Словацкой Республики, потом звучит гимн, ребята слушают гимн стоя, подпевая, ну, а потом обязательное приветствие директора школы, и учебный год начался.
0: Дети ждут учебный год. Я говорю дети, а на самом-то деле это уже подростки. Сколько лет вашим ученикам первого класса? С чего они начинают? С какого возраста?
2: 14-15 лет. К нам приходят ребята из начальных школ. Многим из них уже лет по 15. 14-15 лет – это у нас первый класс.
0: Что собой представляет сейчас современная билингвальная гимназия?
2: В Словакии существует 8 билингвальных гимназий русского языка. Это по всей Словакии. Особенность заключается их в том, что иностранный язык перестает быть просто одним из школьных предметов. Он становится языком получения знаний. Что это такое? Что очень многие дисциплины, очень многие предметы ученики изучают на иностранном языке, в данном случае на русском языке. А это уже совершенно другой уровень погружения в язык. И здесь возникает очень интересный педагогический эффект. Иногда ученик знает термин на иностранном языке, но не знает, как это сказать по-словацки. Так что иногда встречаемся с такими ситуациями. Ну а для учителя билингвальной школы тоже существует двойная задача. Мы не только обучаем, преподаем свой предмет, ну и формируем языковую компетенцию ученика.
0: Какие перспективы в будущем существуют для ваших учащихся? Вот они закончат вашу билингвальную гимназию. Что их ждет впереди?
2: До 2022 года у наших выпускников, конечно, были большие перспективы. Многие из них ездили в Россию и поступали в российские вузы. Очень популярными были направления, такие как медицина, международные отношения, дипломатия, физика, ядерная физика. Но, к сожалению, сейчас у многих наших ребят возникает вопрос, куда поступать дальше. Конечно, в основном они выбирают факультет международных отношений. Многие из них становятся лингвистами. Но, конечно же, многие задумываются, что делать дальше.
0: Очень много говорится о школьной реформе. Как она у вас проходит? Что вы видите полезного вот непосредственно для вас в этой школьной реформе? Какие изменения вас ожидают? И что вы будете нового внедрять в новом учебном году?
2: Да, этот учебный год Министерство образования называет ключевым этапом крупнейшей комплексной модернизации словацкого образования за последние 2 десятилетия. Ну и самое заметное, курикулярная реформа сейчас проходит в основных школах. С сентября 2026 года они начинают работать по новому государственному образовательному стандарту. Эта реформа нас затронет через несколько лет, когда эти ребята придут к нам в среднюю школу. Ну, естественно, мы тоже сейчас готовимся к ребятам, которые придут к нам. А главная идея этой реформы, она проста, что ребенок должен не только знать, не только обладать такими энциклопедическими знаниями, но понимать и уметь использовать полученные знания. То есть мы, ребят, уже с начальных классов должны научить не только получать информацию, но и критически к ней относиться, и потом эти знания использовать в дальнейшем, то есть чтобы они владели навыками.
0: А могут ли ваши ученики использовать искусственный интеллект?
2: Да, да, конечно. Это уже часть школы, да, это же часть нашей жизни, часть обучения. И одна из самых интересных новинок. Значит, с 1 сентября 2026 года компьютерная грамотность, ну, я бы уточнила, что знание искусственного интеллекта уже включается в цели образования и в профиль выпускника гимназии для учеников, которые приходят в первый класс гимназии. Да, это мы уже говорили, те 14-летние, 15-летние. От ученика уже ожидается не просто, чтобы он умел пользоваться искусственным интеллектом. Он должен понимать основные принципы его работы. Он должен критически подходить к ответам искусственного интеллекта, замечать какие-то искажения, улавливать дезинформацию и, естественно, ответственно использовать искусственный интеллект при обучении. Ну и возникает, конечно, уже совершенно новая ситуация для преподавателя. Если раньше мы спрашивали, ты сам написал эту работу или списал, но сейчас мы уже должны подходить с другим вопросом к ребятам, говорить, что да, мы видим, что тебе помогал в работе искусственный интеллект. Объясни, почему именно так. Ты должен защитить, аргументировать вот эту работу, а не просто принести написанный текст.
0: А можно ли использовать мобильные телефоны и смартфоны на уроках? Ведь там тоже можно пользоваться как искусственным интеллектом. Какие-то программы запустить,
2: да,
0: аппликации.
2: Да, да, мобильные телефоны – это у нас тоже очень актуальный вопрос. И что касается мобильного телефона, у нас в школьном порядке говорится о том, что ученик, приходя в школу на урок, он должен отключать мобильный телефон и не пользоваться им. На переменах может пользоваться. Но, к сожалению, в реальной жизни происходит все по-другому. Часто мобильные телефоны отвлекают ребят, и во время урока используются мобильные телефоны. Поэтому многие из преподавателей уже меняют и свой подход к тому, как использовать мобильный телефон на уроках. Многие из них уже включают работу с мобильным телефоном в процесс обучения на уроке. Например, я на своих уроках разрешаю ребятам пользоваться мобильным телефоном, но только чтобы они посмотрели, допустим, слова в словаре, в электронном словаре. Да, да, да, это помогает. Другие преподаватели используют многие аппликации, которые проверяют знания ребят, например, Kahoot.
0: Пани Горватова, что бы вы пожелали своим ученикам в новом учебном году?
2: Но прежде всего я хотела бы пожелать им такой интерес к новым знаниям. Может быть, это звучит банально, но я думаю, что вот этот интерес – это такой огонек, который будет их мотивировать и в дальнейшем обучаться, получать новую информацию в различных областях. Ну и, естественно, конечно, побольше друзей, потому что школа – это большая семья, и мы должны жить дружно.

Вот и все, дорогие друзья. Мы надеемся, что вы не пожалели о времени, проведенном с нами. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радамир Меша, редакторы Алена Ганева и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: По случаю отмечающегося сегодня Дня Конституции, президент Словакии Петр Пеллегрини заявил, что основной закон страны остается качественным и актуальным документом, базовые принципы которого за прошедшие десятилетия не нуждались в пересмотре. По его словам, именно Конституция стала ключевой правовой основой возникновения независимого и суверенного словацкого государства, и потому попытки полностью переписать ее он считает неприемлемыми. При этом президент признал, что отдельные изменения и дополнения возможны, но подчеркнул, вносить их следует с большим уважением и только при широком политическом согласии, а не ради сиюминутных интересов власти. Конституционный суд Словакии напомнил, что основной закон страны остается не просто юридическим документом, а символом суверенитета, демократии и правового государства. В суде подчеркнули, что Конституция основана на принципах свободы, равенства и справедливости, защищает права и достоинства каждого человека и служит фундаментом для функционирования общества и государства. Председатель Конституционного суда Иван Фачиан отметил, что Конституция – это результат общественного согласия, который должен объединять граждан в стремлении к более справедливому будущему, а потому ее ценности необходимо беречь и развивать. Президент Словакии Петр Пеллегрини отправился в Словению для участия в Бледском стратегическом форуме, который в этом году посвящен будущему Европы. В рамках однодневной рабочей поездки он выступит на центральном пленарном заседании и проведет ряд двусторонних встреч. Главная тема форума – способность формировать будущее на фоне растущей геополитической неопределенности, изменения баланса сил и поиска роли Европы в новом мировом порядке. Во вторник в Томашеве под Братиславой проходит встреча министров иностранных дел стран Вышеградской группы и Японии, которую принимает глава словацкой дипломатии Юрай Бланар. Данная встреча стала первым министерским мероприятием в формате В4+, в период председательства Словакии в четверке и должно дать новый импульс политическому диалогу с Токио после 5-летнего перерыва. Участники обсудят развитие политических и экономических связей, вопросы безопасности и внешней политики, будущее партнерства между Евросоюзом и Японией, а также сотрудничество в науке, новых технологиях, энергетической и кибербезопасности и укреплении устойчивости цепочек поставок. Перед встречей с японской стороной министры стран В4 проведут отдельные переговоры по актуальным региональным и европейским темам. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что замена турбин на ГЭС Габчикова будет проходить поэтапно в течение 10 лет. Первую новую турбину должны поставить в течение 2 лет, последнюю в течение 8 лет. Стоимость модернизации превысит 465 миллионов евро. Работы выполнит австрийская компания Andritz Hydro в консорциуме со словацкой ВУЭ. По словам властей, проект не потребует прямого финансирования из госбюджета, поскольку государственное предприятие водогосподарская выставба заработало на него средства, а также получило поддержку из модернизационного фонда ЕС. Детская университетская больница с поликлиникой в городе Банска-Быстрица запускает создание специализированной лаборатории и системы собственной генетической диагностики детских онкологических пациентов. Исследования, которые до сих пор в основном приходилось проводить за рубежом, теперь планируют выполнять на месте, что позволит не только сократить расходы, но и значительно быстрее получать результаты, а значит, раньше подбирать более точное и щадящее лечение для детей с лейкемией, лимфомами и опухолями мозга.
0: Тема дня.
1: 1 сентября в Словакии начинается новый учебный год. В 2026-2027 году около 760 тысяч учащихся будут посещать начальные и средние школы. Среди них 57 500 – первоклассники начальных школ и первокурсники в гимназиях и средних школах. Около 540 тысяч учащихся сели за парты в начальных школах. Около 226 тысяч учащихся будут посещать средние школы. Согласно данным Центра научно-технической информации Словацкой Республики, после летних каникул в школу вернутся около 65 тысяч учителей начальной и средней школ. В общей сложности 173 тысячи детей пойдут в детские сады, из которых 63 700 будут посещать обязательные подготовительные группы. Об этом сообщило Министерство образования. С начала сентября вступят в силу несколько изменений в системе образования. Они касаются всех типов школ, от детских садов до начальных, средних и высших учебных заведений. С 1 сентября все начальные школы начнут участвовать в обучении по новой государственной образовательной программе, постепенно начиная с 1 класса. Цель – подготовить детей к жизни в 21 веке и к вызовам современного мира, чтобы учащиеся приобрели практические навыки, научились критически мыслить и эффективно решать проблемы. Особое внимание уделяется развитию сотрудничества, коммуникации и умению работать в команде, говорится в заявлении Министерства образования. По-новому учителя будут оценивать учащихся устно, без выставления оценок. Кроме того, добавились новые предметы. Не будет звонить звонок в начале и конце урока. Реформа была протестирована в первых 40 школах еще в прошлом учебном году. Тем не менее, учителя критикуют, что им до сих пор не хватало методических пособий, которые бы унифицировали новую систему обучения. Старый контент действительно был ориентирован на то, чтобы дети изучали факты и запоминали их. Не по всем предметам, но таких предметов было много. Вот почему в плане обновления мы также обязались попытаться изменить методику и таким образом попытаться улучшить знания и навыки студентов, сказал Михаил Регуш, аналитик Центра образовательного анализа. Родители приветствуют изменения, но напоминают, что им до сих пор не хватает информации от школ об общем содержании реформы. Чтобы реформа была успешной, учителям необходима поддержка, будь то методическая или в виде учебников и инновационных инструментов. И это большой вызов непосредственно для Министерства образования, прокомментировал член общественного объединения «Родича СК».
2: Мы продолжаем. Из Братиславы вас приветствует Татьяна Житникова. Сегодня в Словакии знаменательный день. Мы отмечаем День Конституции. Вначале мы расскажем о том, в каких исторических условиях создавался основной закон нашей страны в 1992 году, а также о предшественницах нашей Конституции. Со дня принятия основного закона страны произошли большие изменения. В настоящее время Словакия – современное европейское государство, прочно основанное на принципах демократии. Сегодня в Словакии

0: Конституцию Словацкой Республики. Принятие основного закона состоялось на торжественном заседании парламента под председательством Ивана Гашпаровича, который в то время занимал пост спикера Национального совета.
1: Уважаемые пани посланки, неважаемые пани посланцы, будем голосовать о владном наврху.
2: Уважаемые депутаты, а сейчас мы приступаем к голосованию за принятие Конституции Словацкой Республики. Каждый депутат должен встать и открыто заявить о своем согласии или несогласии с текстом основного закона.
0: И первым высказал свое мнение председатель Национального совета Иван Гашпарович.
1: Голосуем за Уставу Словенской Республики.
2: Я голосую за принятие Конституции Словацкой Республики.
0: За председателем парламента Иваном Гашпаровичем выступил Владимир Мичиар, лидер ХЗДС, самой многочисленной и влиятельной в то время политической партии «Движение за демократическую Словакию». Вот что он сказал на историческом заседании Национального совета во время принятия Конституции Словацкой Республики.
3: Устава є правом називана законом законов, потому что праменем права.
2: Конституция по праву считается законом законов, потому что является фундаментом права. На его основании принимаются все нормативные акты. И никакой закон в Словацкой Республике не должен выходить за рамки правового поля. Мы будем внимательно следить за тем, чтобы ни один закон не противоречил Конституции.
3: Устава сучасне поскитує систем зарук, ако досягнуть, аби закон...
2: Принятая Конституция представляет систему гарантий, чтобы законность притворялась в жизнь, чтобы служила каждому гражданину страны, всему обществу на благо нашей Родины.
0: Принятием Конституции в истории Словакии началась новая страница – создание независимого демократического государства, которое возникло на политической карте мира 1 января 1993 года. Однако ныне действующая Конституция не была первой в истории нашей страны. Ей предшествовали другие конституции, о которых мы вам сейчас и расскажем.
4: Первая конституция связана с возникновением Первой Чехословацкой Республики, единого государства чехов и словаков. 28 октября 1919 года Национальный чешско-словацкий комитет принял закон о создании самостоятельного чехословацкого государства. Позднее была принята Временная конституция, которая установила, что новое государство имеет республиканскую форму и действует на принципах парламентаризма. Высшим органом государственной власти стало Национальное собрание. Главой государства становился избранный им президент, права которого были довольно ограничены. Высшим исполнительным органом было правительство, которое также избиралось Национальным собранием.
2: «29 февраля 1920 года Национальное собрание приняло окончательный текст Конституции, которая действовала до принятия новой Конституции ЧСР 9 мая 1948 года. Образцом для основного закона первой ЧСР были западные конституции, основывающиеся на теории тройственного разделения государственной власти».
4: Конституция 1920 года основывалась на идеологии чехословакизма, закрепила фикцию единого чехословацкого народа, что по существу воспрепятствовало словацкому народу предъявить свои права на самоопределение. Со временем стали появляться требования на предоставление Словакии автономии.
2: После подписания в 1938 году Мюнхенского соглашения в конституционный закон было включено положение об автономии Словацкой области. 14 марта 1939 года Словацкий Сейм провозгласил самостоятельность Словацкой Республики, а Конституция Словацкого государства была принята 21 июля. Эту конституцию необходимо рассматривать с учетом конкретной общественно-исторической ситуации, в которой в тот период находилась Словакия. Она была сателлитом фашистской Германии.
4: После Второй мировой войны ситуация изменилась, и чехи и словаки активно участвовали в антифашистском сопротивлении. Не было сомнений, что у братских народов будет общее государство. Их взаимоотношения должны были строиться на принципе федерации. После выборов в мае 1946 года к власти пришли коммунисты. Два года спустя, 9 мая 1948 года, был принят новый основной закон Возрожденной Чехословацкой Республики.

0: Высшим государственным органом было однопалатное национальное собрание. Главой государства был президент. Форма государственного устройства – народная демократия. Национальным органом государственной власти в Словакии стал Словацкий национальный совет. Положительным моментом этой конституции было декларирование принципа равноправия чехов и словаков.
1: В 1960 году была принята очередная новая конституция – Конституция ЧССР. Она полностью отличалась от предыдущей, с определенными изменениями действовала до 31 декабря 1992 года, когда общее государство чехов и словаков перестало существовать. Конституция 1960 года закрепила принцип ведущей роли КПЧ.
0: Пражская весна 1968 года принесла идею федеративного государственного правового устройства в форме конституционного закона о Чешско-Словацкой Федерации. С 1 января 1969 года начал действовать механизм федерации. Возникли две национальные республики – ЧСР и СССР – с собственной общественно-политической и хозяйственной системой. На уровне федерации возник новый законодательный орган – двухпалатное федеральное собрание, состоявшее из Всенародной палаты и Палаты национальностей, федеральное правительство и система федеральных министерств. На уровне республик были созданы национальные советы, республиканские правительства и министерства.
1: В 1970 году, в соответствии с политическими целями того времени и процессом нормализации, верх одержали централистические элементы федерации, и республики лишились возможности управлять экономикой через свои органы власти. С точки зрения механизма функционирования федерации, можно говорить о унитарной федерации.
0: Бархатная революция в Чехословакии в 1989 году отменила четвертую статью Конституции ЧССР о ведущей роли КПЧ. В основной закон были внесены существенные поправки. Изменилось название государства, появились новые государственные символы, была принята Декларация основных прав и свобод, законы о петициях, о гражданских объединениях, о политических партиях и о выборах. Эти правовые нормы стали фундаментом для создания демократического государства.
1: В 1990 году был принят конституционный закон, который по-новому распределил полномочия между федерацией и республиками. Но в политических дискуссиях появились идеи создания абсолютно суверенных республик. И 17 июля 1992 года была принята декларация Словацкого национального совета о суверенитете Словацкой республики. А 1 сентября того же года был принят основной закон Словацкой республики.
2: Звучит гимн Словацкой Республики.

0: С гимна Словацкой Республики начинается новый учебный год в школах, колледжах, гимназиях. И об этом будет наш следующий сюжет.
1: Радио Словакия International.
0: С 1 сентября школы, колледжи и гимназии открыли двери для учащихся. Начался новый учебный год, долгих 10 месяцев, до 1 июля следующего года. Дети приходят в школу отдохнувшие и очень активные. Учителям предстоит наладить дисциплину и начать учебный процесс, а подростки в средних школах должны будут сосредоточиться на учебе. О начале учебного года и новшествах в школах расскажет преподаватель билингвальной гимназии в Братиславе Инна Хорватова. Сегодня она гость нашей студии. Сегодня начался новый учебный год. Как в вашей гимназии начинается учебный год?
2: Ну, я бы сказала, что очень торжественно и радостно. Во всяком случае, на лицах и учителей, и детей увидите улыбки, все обнимаются, все радуются, делятся своими впечатлениями. У нас нету такой линейки, как в России. Классные руководители берут свои классы, и мы расходимся по классам. А уже там начинается у первоклассников близкое знакомство с преподавателем. А у старшеклассников, конечно, такое непринужденное общение. Но, естественно, открывается учебный год приветствием президента Словацкой Республики, потом звучит гимн, ребята слушают гимн стоя, подпевая, ну, а потом обязательное приветствие директора школы, и учебный год начался.
0: Дети ждут учебный год. Я говорю дети, а на самом-то деле это уже подростки. Сколько лет вашим ученикам первого класса? С чего они начинают? С какого возраста?
2: 14-15 лет. К нам приходят ребята из начальных школ. Многим из них уже лет по 15. 14-15 лет – это у нас первый класс.
0: Что собой представляет сейчас современная билингвальная гимназия?
2: В Словакии существует 8 билингвальных гимназий русского языка. Это по всей Словакии. Особенность заключается их в том, что иностранный язык перестает быть просто одним из школьных предметов. Он становится языком получения знаний. Что это такое? Что очень многие дисциплины, очень многие предметы ученики изучают на иностранном языке, в данном случае на русском языке. А это уже совершенно другой уровень погружения в язык. И здесь возникает очень интересный педагогический эффект. Иногда ученик знает термин на иностранном языке, но не знает, как это сказать по-словацки. Так что иногда встречаемся с такими ситуациями. Ну а для учителя билингвальной школы тоже существует двойная задача. Мы не только обучаем, преподаем свой предмет, ну и формируем языковую компетенцию ученика.
0: Какие перспективы в будущем существуют для ваших учащихся? Вот они закончат вашу билингвальную гимназию. Что их ждет впереди?
2: До 2022 года у наших выпускников, конечно, были большие перспективы. Многие из них ездили в Россию и поступали в российские вузы. Очень популярными были направления, такие как медицина, международные отношения, дипломатия, физика, ядерная физика. Но, к сожалению, сейчас у многих наших ребят возникает вопрос, куда поступать дальше. Конечно, в основном они выбирают факультет международных отношений. Многие из них становятся лингвистами. Но, конечно же, многие задумываются, что делать дальше.
0: Очень много говорится о школьной реформе. Как она у вас проходит? Что вы видите полезного вот непосредственно для вас в этой школьной реформе? Какие изменения вас ожидают? И что вы будете нового внедрять в новом учебном году?
2: Да, этот учебный год Министерство образования называет ключевым этапом крупнейшей комплексной модернизации словацкого образования за последние два десятилетия. Ну и самое заметное, курикулярная реформа сейчас проходит в основных школах. С сентября 2026 года они начинают работать по новому государственному образовательному стандарту. Эта реформа нас затронет через несколько лет, когда эти ребята придут к нам в среднюю школу. Ну, естественно, мы тоже сейчас готовимся к ребятам, которые придут к нам. А главная идея этой реформы, она проста, что ребенок должен не только знать, не только обладать такими энциклопедическими знаниями, но понимать и уметь использовать полученные знания. То есть мы, ребят, уже с начальных классов должны научить не только получать информацию, но и критически к ней относиться, и потом эти знания использовать в дальнейшем, то есть чтобы они владели навыками.
0: Могут ли ваши ученики использовать искусственный интеллект?
2: Да, да, конечно. Это уже часть школы, да, это же часть нашей жизни, часть обучения. И одна из самых интересных новинок. Значит, с 1 сентября 2026 года компьютерная грамотность, ну, я бы уточнила, что знание искусственного интеллекта уже включается в цели образования и в профиль выпускника гимназии для учеников, которые приходят в первый класс гимназии. Да, это мы уже говорили, те 14-летние, 15-летние. От ученика уже ожидается не просто, чтобы он умел пользоваться искусственным интеллектом. Он должен понимать основные принципы его работы. Он должен критически подходить к ответам искусственного интеллекта, замечать какие-то искажения, улавливать дезинформацию и, естественно, ответственно использовать искусственный интеллект при обучении. Ну и возникает, конечно, уже совершенно новая ситуация для преподавателя. Если раньше мы спрашивали, ты сам написал эту работу или списал, но сейчас мы уже должны подходить с другим вопросом к ребятам, говорить, что да, мы видим, что тебе помогал в работе искусственный интеллект. Объясни, почему именно так. Ты должен защитить, аргументировать вот эту работу, а не просто принести написанный текст.
0: А можно ли использовать мобильные телефоны и смартфоны на уроках? Ведь там тоже можно пользоваться как искусственным интеллектом. Какие-то программы запустить, аппликации.
2: Да, мобильные телефоны – это у нас тоже очень актуальный вопрос. И что касается мобильного телефона, у нас в школьном порядке говорится о том, что ученик, приходя в школу на урок, он должен отключать мобильный телефон и не пользоваться им. На переменах может пользоваться. Но, к сожалению, в реальной жизни происходит все по-другому. Часто мобильные телефоны отвлекают ребят, и во время урока используются мобильные телефоны. Поэтому многие из преподавателей уже меняют и свой подход к тому, как использовать мобильный телефон на уроках. Многие из них уже включают работу с мобильным телефоном в процесс обучения на уроке. Например, я на своих уроках разрешаю ребятам пользоваться мобильным телефоном, но только чтобы они посмотрели, допустим, слова в словаре, в электронном словаре.
0: То есть приложение обучающее.
2: Да, это помогает. Другие преподаватели используют многие аппликации, которые проверяют знания ребят, например, Kahoot.
0: Пани Горватова, что бы вы пожелали своим ученикам в новом учебном году?
2: Но прежде всего я хотела бы пожелать им такой интерес к новым знаниям. Может быть, это звучит банально, но я думаю, что вот этот интерес – это такой огонек, который будет их мотивировать и в дальнейшем обучаться, получать новую информацию в различных областях. Ну и, естественно, конечно, побольше друзей, потому что школа – это большая семья, и мы должны жить дружно.

Вот и все, дорогие друзья. Мы надеемся, что вы не пожалели о времени, проведенном с нами. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радамир Меша, редакторы Алена Ганева и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: По случаю отмечающегося сегодня Дня Конституции, президент Словакии Петр Пеллегрини заявил, что основной закон страны остается качественным и актуальным документом, базовые принципы которого за прошедшие десятилетия не нуждались в пересмотре. По его словам, именно Конституция стала ключевой правовой основой возникновения независимого и суверенного словацкого государства, и потому попытки полностью переписать ее он считает неприемлемыми. При этом президент признал, что отдельные изменения и дополнения возможны, но подчеркнул, вносить их следует с большим уважением и только при широком политическом согласии, а не ради сиюминутных интересов власти. Конституционный суд Словакии напомнил, что основной закон страны остается не просто юридическим документом, а символом суверенитета, демократии и правового государства. В суде подчеркнули, что Конституция основана на принципах свободы, равенства и справедливости, защищает права и достоинства каждого человека и служит фундаментом для функционирования общества и государства. Председатель Конституционного суда Иван Фачиан отметил, что Конституция – это результат общественного согласия, который должен объединять граждан в стремлении к более справедливому будущему, а потому ее ценности необходимо беречь и развивать. Президент Словакии Петр Пеллегрини отправился в Словению для участия в Бледском стратегическом форуме, который в этом году посвящен будущему Европы. В рамках однодневной рабочей поездки он выступит на центральном пленарном заседании и проведет ряд двусторонних встреч. Главная тема форума – способность формировать будущее на фоне растущей геополитической неопределенности, изменения баланса сил и поиска роли Европы в новом мировом порядке. Во вторник в Томашеве под Братиславой проходит встреча министров иностранных дел стран Вышеградской группы и Японии, которую принимает глава словацкой дипломатии Юрай Бланар. Данная встреча стала первым министерским мероприятием в формате В4+, в период председательства Словакии в четверке и должно дать новый импульс политическому диалогу с Токио после 5-летнего перерыва. Участники обсудят развитие политических и экономических связей, вопросы безопасности и внешней политики, будущее партнерства между Евросоюзом и Японией, а также сотрудничество в науке, новых технологиях, энергетической и кибербезопасности и укреплении устойчивости цепочек поставок. Перед встречей с японской стороной министры стран В4 проведут отдельные переговоры по актуальным региональным и европейским темам. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что замена турбин на ГЭС Габчикова будет проходить поэтапно в течение 10 лет. Первую новую турбину должны поставить в течение 2 лет, последнюю в течение 8 лет. Стоимость модернизации превысит 465 миллионов евро. Работы выполнит австрийская компания Andritz Hydro в консорциуме со словацкой ВУЭ. По словам властей, проект не потребует прямого финансирования из госбюджета, поскольку государственное предприятие водогосподарского выставка заработало на него средства, а также получило поддержку из модернизационного фонда ЕС. Детская университетская больница с поликлиникой в городе Банско-Быстрица запускает создание специализированной лаборатории и системы собственной генетической диагностики детских онкологических пациентов. Исследования, которые до сих пор в основном приходилось проводить за рубежом, теперь планируют выполнять на месте, что позволит не только сократить расходы, но и значительно быстрее получать результаты, а значит, раньше подбирать более точное и щадящее лечение для детей с лейкемией, лимфомами и опухолями мозга.
0: Тема дня.
1: 1 сентября в Словакии начинается новый учебный год. В 2026-2027 году около 760 тысяч учащихся будут посещать начальные и средние школы. Среди них 57 500 – первоклассники начальных школ и первокурсники в гимназиях и средних школах. Около 540 тысяч учащихся сели за парты в начальных школах. Около 226 тысяч учащихся будут посещать средние школы. Согласно данным Центра научно-технической информации Словацкой Республики, после летних каникул в школу вернутся около 65 тысяч учителей начальной и средней школ. В общей сложности 173 тысячи детей пойдут в детские сады, из которых 63 тысячи 700 будут посещать обязательные подготовительные группы. Об этом сообщило Министерство образования. С начала сентября вступят в силу несколько изменений в системе образования. Они касаются всех типов школ, от детских садов до начальных, средних и высших учебных заведений. С 1 сентября все начальные школы начнут участвовать в обучении по новой государственной образовательной программе, постепенно начиная с 1 класса. Цель – подготовить детей к жизни в 21 веке и к вызовам современного мира, чтобы учащиеся приобрели практические навыки, научились критически мыслить и эффективно решать проблемы. Особое внимание уделяется развитию сотрудничества, коммуникации и умению работать в команде, говорится в заявлении Министерства образования. По-новому учителя будут оценивать учащихся устно, без выставления оценок. Кроме того, добавились новые предметы. Не будет звонить звонок в начале и конце урока. Реформа была протестирована в первых 40 школах еще в прошлом учебном году. Тем не менее, учителя критикуют, что им до сих пор не хватало методических пособий, которые бы унифицировали новую систему обучения. Старый контент действительно был ориентирован на то, чтобы дети изучали факты и запоминали их. Не по всем предметам, но таких предметов было много. Вот почему в плане обновления мы также обязались попытаться изменить методику и таким образом попытаться улучшить знания и навыки студентов, сказал Михаил Регуш, аналитик Центра образовательного анализа. Родители приветствуют изменения, но напоминают, что им до сих пор не хватает информации от школ об общем содержании реформы. Чтобы реформа была успешной, учителям необходима поддержка, будь то методическая или в виде учебников и инновационных инструментов. И это большой вызов непосредственно для Министерства образования, прокомментировал член общественного объединения Родича СК.
2: Мы продолжаем. Из Братиславы вас приветствует Татьяна Житникова. Сегодня в Словакии знаменательный день. Мы отмечаем День Конституции. Вначале мы расскажем о том, в каких исторических условиях создавался основной закон нашей страны в 1992 году, а также о предшественницах нашей Конституции. Со дня принятия основного закона страны произошли большие изменения. В настоящее время Словакия – современное европейское государство, прочно основанное на принципах демократии. Сегодня в Словакии начался новый учебный год. Какие изменения ожидают школы с 1 сентября? Как повлияет реформа образования на обучение в школах и гимназиях? И какие новинки ожидают учеников? Обо всем этом мы узнаем от гостей нашей студии. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашего эфира.
0: Радио Словакия International.
2: 1 сентября в Словакии знаменательный день. В 1992 году, 1 сентября, Словацкий национальный совет принял Конституцию Словацкой Республики. Принятие основного закона состоялось на торжественном заседании парламента под председательством Ивана Гашпаровича, который в то время занимал пост спикера Национального совета.
1: Уважаемые депутаты, а сейчас мы приступаем к голосованию за принятие Конституции Словацкой Республики. Каждый депутат должен встать и открыто заявить о своем согласии или несогласии с текстом основного закона.
2: И первым высказал свое мнение председатель Национального совета Иван Гашпарович.
1: Я голосую за принятие Конституции Словацкой Республики.
2: За председателем парламента Иваном Гашпаровичем выступил Владимир Мичар, лидер ХЗДС, самой многочисленной и влиятельной в то время политической партии «Движение за демократическую Словакию». Вот что он сказал на историческом заседании Национального совета во время принятия Конституции Словацкой Республики.
3: Устава є правом називана законом законов, потому что праменем права.
1: Конституция по праву считается законом законов, потому что является фундаментом права. На его основании принимаются все нормативные акты. И никакой закон в Словацкой Республике не должен выходить за рамки правового поля. Мы будем внимательно следить за тем, чтобы ни один закон не противоречил Конституции.
3: Устава сучасне поскитує систем зарук, ако досягнуть, аби закон...
1: Принятая Конституция представляет систему гарантий, чтобы законность притворялась в жизнь, чтобы служила каждому гражданину страны, всему обществу на благо нашей Родины.
2: принятием Конституции в истории Словакии началась новая страница – создание независимого демократического государства, которое возникло на политической карте мира 1 января 1993 года. Однако ныне действующая Конституция не была первой в истории нашей страны. Ей предшествовали другие конституции, о которых мы вам сейчас и расскажем.
4: Первая конституция связана с возникновением Первой Чехословацкой республики, единого государства чехов и словаков. 28 октября 1919 года Национальный чехословацкий комитет принял закон о создании самостоятельного чехословацкого государства. Позднее была принята Временная конституция, которая установила, что новое государство имеет республиканскую форму и действует на принципах парламентаризма. Высшим органом государственной власти стало Национальное собрание. Главой государства становился избранный им президент, права которого были довольно ограничены. Высшим исполнительным органом было правительство, которое также избиралось Национальным собранием.
1: «29 февраля 1920 года Национальное собрание приняло окончательный текст Конституции, которая действовала до принятия новой Конституции ЧСР 9 мая 1948 года. Образцом для основного закона первой ЧСР были западные конституции, основывающиеся на теории тройственного разделения государственной власти».
4: Конституция 1920 года основывалась на идеологии чехословакизма, закрепила фикцию единого чехословацкого народа, что по существу воспрепятствовало словацкому народу предъявить свои права на самоопределение. Со временем стали появляться требования на предоставление Словакии автономии.
1: После подписания в 1938 году Мюнхенского соглашения в конституционный закон было включено положение об автономии Словацкой области. 14 марта 1939 года Словацкий Сейм провозгласил самостоятельность Словацкой Республики, а Конституция Словацкого государства была принята 21 июля. Эту конституцию необходимо рассматривать с учетом конкретной общественно-исторической ситуации, в которой в тот период находилась Словакия. Она была сателлитом фашистской Германии.
4: После Второй мировой войны ситуация изменилась, и чехи и словаки активно участвовали в антифашистском сопротивлении. Не было сомнений, что у братских народов будет общее государство. Их взаимоотношения должны были строиться на принципе федерации. После выборов в мае 1946 года к власти пришли коммунисты. Два года спустя, 9 мая 1948 года, был принят новый основной закон возрожденной Чехословацкой республики.
1: Высшим государственным органом было однопалатное национальное собрание. Главой государства был президент. Форма государственного устройства – народная демократия. Национальным органом государственной власти в Словакии стал Словацкий национальный совет. Положительным моментом этой конституции было декларирование принципа равноправия чехов и словаков.
4: В 1960 году была принята очередная новая конституция – Конституция ЧССР. Она полностью отличалась от предыдущей и с определенными изменениями действовала до 31 декабря 1992 года, когда общее государство чехов и словаков перестало существовать. Конституция 1960 года закрепила принцип ведущей роли КПЧ.
1: Пражская весна 1968 года принесла идею федеративного государственного правового устройства в форме конституционного закона о Чешско-Словацкой Федерации. С 1 января 1969 года начал действовать механизм федерации. Возникли две национальные республики – ЧСР и СССР – с собственной общественно-политической и хозяйственной системой. На уровне федерации возник новый законодательный орган – двухпалатное федеральное собрание, состоявшее из Всенародной палаты и Палаты национальностей. федеральное правительство и система федеральных министерств. На уровне республик были созданы национальные советы, республиканские правительства и министерства.
4: В 1970 году, в соответствии с политическими целями того времени и процессом нормализации, верх одержали централистические элементы федерации, и республики лишились возможности управлять экономикой через свои органы власти. С точки зрения механизма функционирования федерации можно говорить о унитарной федерации.
1: Бархатная революция в Чехословакии в 1989 году отменила 4-ю статью Конституции ЧССР о ведущей роли КПЧ. В основной закон были внесены существенные поправки. Изменилось название государства, появились новые государственные символы, была принята Декларация основных прав и свобод, законы о петициях, о гражданских объединениях, о политических партиях и о выборах. Эти правовые нормы стали фундаментом для создания демократического государства.
4: В 1990 году был принят конституционный закон, который по-новому распределил полномочия между федерацией и республиками. Но в политических дискуссиях появились идеи создания абсолютно суверенных республик. И 17 июля 1992 года была принята декларация Словацкого национального совета о суверенитете Словацкой республики. А 1 сентября того же года был принят основной закон Словацкой республики.
2: Звучит гимн Словацкой республики.

0: С гимна Словацкой Республики начинается новый учебный год в школах, колледжах, гимназиях. И об этом будет наш следующий сюжет.
1: Радио Словакия International.
0: С 1 сентября школы, колледжи и гимназии открыли двери для учащихся. Начался новый учебный год, долгих 10 месяцев, до 1 июля следующего года. Дети приходят в школу отдохнувшие и очень активные. Учителям предстоит наладить дисциплину и начать учебный процесс, а подростки в средних школах должны будут сосредоточиться на учебе. О начале учебного года и новшествах в школах расскажет преподаватель билингвальной гимназии в Братиславе Инна Хорватова. Сегодня она гость нашей студии. Сегодня начался новый учебный год. Как в вашей гимназии начинается учебный год?
2: Ну, я бы сказала, что очень торжественно и радостно. Во всяком случае, на лицах и учителей, и детей увидите улыбки, все обнимаются, все радуются, делятся своими впечатлениями. У нас нету такой линейки, как в России. Классные руководители берут свои классы, и мы расходимся по классам. А уже там начинается у первоклассников близкое знакомство с преподавателем. А у старшеклассников, конечно, такое непринужденное общение. Но, естественно, открывается учебный год приветствием президента Словацкой Республики. Потом звучит гимн. Ребята слушают гимн стоя, подпевая. Ну, а потом обязательное приветствие директора школы, и учебный год начался.
0: Дети ждут учебный год. Я говорю «дети», а на самом-то деле это уже подростки. Сколько лет вашим ученикам первого класса? С чего они начинают? С какого возраста?
2: 14-15 лет. К нам приходят ребята из начальных школ. Многим из них уже лет по 15. 14-15 лет – это у нас первый класс.
0: Что собой представляет сейчас современная билингвальная гимназия?
2: В Словакии существует 8 билингвальных гимназий русского языка. Это по всей Словакии. Особенность заключается их в том, что иностранный язык перестает быть просто одним из школьных предметов. Он становится языком получения знаний. Что это такое? Что очень многие дисциплины, очень многие предметы ученики изучают на иностранном языке, в данном случае на русском языке. А это уже совершенно другой уровень погружения в язык. И здесь возникает очень интересный педагогический эффект. Иногда ученик знает термин на иностранном языке, но не знает, как это сказать по-словацки. Так что иногда встречаемся с такими ситуациями. Ну а для учителя билингвальной школы тоже существует двойная задача. Мы не только обучаем, преподаем свой предмет, ну и формируем языковую компетенцию ученика.
0: Какие перспективы в будущем существуют для ваших учащихся? Вот они закончат вашу билингвальную гимназию. Что их ждет впереди?
2: До 2022 года у наших выпускников, конечно, были большие перспективы. Многие из них ездили в Россию и поступали в российские вузы. Очень популярными были направления, такие как медицина, международные отношения, дипломатия, физика, ядерная физика. Но, к сожалению, сейчас у многих наших ребят возникает вопрос, куда поступать дальше. Конечно, в основном они выбирают факультет международных отношений. Многие из них становятся лингвистами. Но, конечно же, многие задумываются, что делать дальше.
0: Очень много говорится о школьной реформе. Как она у вас проходит? Что вы видите полезного вот непосредственно для вас в этой школьной реформе? Какие изменения вас ожидают? И что вы будете нового внедрять в новом учебном году?
2: Да, этот учебный год Министерство образования называет ключевым этапом крупнейшей комплексной модернизации словацкого образования за последние 2 десятилетия. Ну и самое заметное, курикулярная реформа сейчас проходит в основных школах. С сентября 2026 года они начинают работать по новому государственному образовательному стандарту. Эта реформа нас затронет через несколько лет, когда эти ребята придут к нам в среднюю школу. Но, естественно, мы тоже сейчас готовимся к ребятам, которые придут к нам. А главная идея этой реформы, она проста, что ребенок должен не только знать, не только обладать такими энциклопедическими знаниями, но понимать и уметь использовать полученные знания. То есть мы, ребят, уже с начальных классов должны научить не только получать информацию, но и критически к ней относиться и потом эти знания использовать в дальнейшем, то есть чтобы они владели навыками.
0: Могут ли ваши ученики использовать искусственный интеллект?
2: Да, конечно. Это уже часть школы, да, это же часть нашей жизни, часть обучения. И одна из самых интересных новинок. Значит, с 1 сентября 2026 года компьютерная грамотность, ну, я бы уточнила, что знание искусственного интеллекта уже включается в цели образования и в профиль выпускника гимназии для учеников, которые приходят в первый класс гимназии. Да, это мы уже говорили, те 14-летние, 15-летние. От ученика уже ожидается не просто, чтобы он умел пользоваться искусственным интеллектом. Он должен понимать основные принципы его работы. Он должен критически подходить к ответам искусственного интеллекта, замечать какие-то искажения, улавливать дезинформацию и, естественно, ответственно использовать искусственный интеллект при обучении. Ну и возникает, конечно, уже совершенно новая ситуация для преподавателя. Если раньше мы спрашивали, ты сам написал эту работу или списал, но сейчас мы уже должны подходить с другим вопросом к ребятам, говорить, что да, мы видим, что тебе помогал в работе искусственный интеллект. Объясни, почему именно так. Ты должен защитить, аргументировать вот эту работу, а не просто принести написанный текст.
0: А можно ли использовать мобильные телефоны и смартфоны на уроках? Ведь там тоже можно пользоваться как искусственным интеллектом. Какие-то программы запустить, аппликации.
2: Да, мобильные телефоны – это у нас тоже очень актуальный вопрос. И что касается мобильного телефона, у нас в школьном порядке говорится о том, что ученик, приходя в школу на урок, он должен отключать мобильный телефон и не пользоваться им. На переменах может пользоваться. Но, к сожалению, в реальной жизни происходит все по-другому. Часто мобильные телефоны отвлекают ребят, и во время урока используются мобильные телефоны. Поэтому многие из преподавателей уже меняют и свой подход к тому, как использовать мобильный телефон на уроках. Многие из них уже включают работу с мобильным телефоном в процесс обучения на уроке. Например, я на своих уроках разрешаю ребятам пользоваться мобильным телефоном, но только чтобы они посмотрели, допустим, слова в словаре, в электронном словаре. Да, это помогает. Другие преподаватели используют многие аппликации, которые проверяют знания ребят, например, Kahoot.
0: Пани Горватова, что бы вы пожелали своим ученикам в новом учебном году?
2: Но прежде всего я хотела бы пожелать им такой интерес к новым знаниям. Может быть, это звучит банально, но я думаю, что вот этот интерес – это такой огонек, который будет их мотивировать и в дальнейшем обучаться, получать новую информацию в различных областях. Ну и, естественно, конечно, побольше друзей, потому что школа – это большая семья, и мы должны жить дружно.

Вот и все, дорогие друзья. Мы надеемся, что вы не пожалели о времени, проведенном с нами. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радамир Меша, редакторы Алена Ганева и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: По случаю отмечающегося сегодня Дня Конституции, президент Словакии Петр Пеллегрини заявил, что основной закон страны остается качественным и актуальным документом, базовые принципы которого за прошедшие десятилетия не нуждались в пересмотре. По его словам, именно Конституция стала ключевой правовой основой возникновения независимого и суверенного словацкого государства, и потому попытки полностью переписать ее он считает неприемлемыми. При этом президент признал, что отдельные изменения и дополнения возможны, но подчеркнул, вносить их следует с большим уважением и только при широком политическом согласии, а не ради сиюминутных интересов власти. Конституционный суд Словакии напомнил, что основной закон страны остается не просто юридическим документом, а символом суверенитета, демократии и правового государства. В суде подчеркнули, что Конституция основана на принципах свободы, равенства и справедливости, защищает права и достоинства каждого человека и служит фундаментом для функционирования общества и государства. Председатель Конституционного суда Иван Фачиан отметил, что Конституция – это результат общественного согласия, который должен объединять граждан в стремлении к более справедливому будущему, а потому ее ценности необходимо беречь и развивать. Президент Словакии Петр Пеллегрини отправился в Словению для участия в Бледском стратегическом форуме, который в этом году посвящен будущему Европы. В рамках однодневной рабочей поездки он выступит на центральном пленарном заседании и проведет ряд двусторонних встреч. Главная тема форума – способность формировать будущее на фоне растущей геополитической неопределенности, изменения баланса сил и поиска роли Европы в новом мировом порядке. Во вторник в Томашеве под Братиславой проходит встреча министров иностранных дел стран Вышеградской группы и Японии, которую принимает глава словацкой дипломатии Юрай Бланар. Данная встреча стала первым министерским мероприятием в формате В4+, в период председательства Словакии в четверке и должно дать новый импульс политическому диалогу с Токио после пятилетнего перерыва. Участники обсудят развитие политических и экономических связей, вопросы безопасности и внешней политики, будущее партнерства между Евросоюзом и Японией, а также сотрудничество в науке, новых технологиях, энергетической и кибербезопасности и укреплении устойчивости цепочек поставок. Перед встречей с японской стороной министры стран В4 проведут отдельные переговоры по актуальным региональным и европейским темам. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что замена турбин на ГЭС Габчикова будет проходить поэтапно в течение 10 лет. Первую новую турбину должны поставить в течение 2 лет, последнюю в течение 8 лет. Стоимость модернизации превысит 465 миллионов евро. Работы выполнит австрийская компания Andritz Hydro в консорциуме со словацкой ВУЭ. По словам властей, проект не потребует прямого финансирования из госбюджета, поскольку государственное предприятие «Водогосподарская выставба» заработало на него средства, а также получило поддержку из Модернизационного фонда ЕС. Детская университетская больница с поликлиникой в городе Банско-Быстрица запускает создание специализированной лаборатории и системы собственной генетической диагностики детских онкологических пациентов. Исследования, которые до сих пор в основном приходилось проводить за рубежом, теперь планируют выполнять на месте, что позволит не только сократить расходы, но и значительно быстрее получать результаты, а значит, раньше подбирать более точное и щадящее лечение для детей с лейкемией, лимфомами и опухолями мозга.
0: Тема дня.
1: 1 сентября в Словакии начинается новый учебный год. В 2026-2027 году около 760 тысяч учащихся будут посещать начальные и средние школы. Среди них 57 500 – первоклассники начальных школ и первокурсники в гимназиях и средних школах. Около 540 тысяч учащихся сели за парты в начальных школах. Около 226 тысяч учащихся будут посещать средние школы. Согласно данным Центра научно-технической информации Словацкой Республики, после летних каникул в школу вернутся около 65 тысяч учителей начальной и средней школ. В общей сложности 173 тысячи детей пойдут в детские сады, из которых 63 700 будут посещать обязательные подготовительные группы. Об этом сообщило Министерство образования. С начала сентября вступят в силу несколько изменений в системе образования. Они касаются всех типов школ, от детских садов до начальных, средних и высших учебных заведений. С 1 сентября все начальные школы начнут участвовать в обучении по новой государственной образовательной программе, постепенно начиная с 1 класса. Цель – подготовить детей к жизни в 21 веке и к вызовам современного мира, чтобы учащиеся приобрели практические навыки, научились критически мыслить и эффективно решать проблемы. Особое внимание уделяется развитию сотрудничества, коммуникации и умению работать в команде, говорится в заявлении Министерства образования. По-новому учителя будут оценивать учащихся устно, без выставления оценок. Кроме того, добавились новые предметы. Не будет звонить звонок в начале и конце урока. Реформа была протестирована в первых 40 школах еще в прошлом учебном году. Тем не менее, учителя критикуют, что им до сих пор не хватало методических пособий, которые бы унифицировали новую систему обучения. Старый контент действительно был ориентирован на то, чтобы дети изучали факты и запоминали их. Не по всем предметам, но таких предметов было много. Вот почему в плане обновления мы также обязались попытаться изменить методику и таким образом попытаться улучшить знания и навыки студентов, сказал Михаил Регуш, аналитик Центра образовательного анализа. Родители приветствуют изменения, но напоминают, что им до сих пор не хватает информации от школ об общем содержании реформы. Чтобы реформа была успешной, учителям необходима поддержка, будь то методическая или в виде учебников и инновационных инструментов. И это большой вызов непосредственно для Министерства образования, прокомментировал член общественного объединения «Родича СК».
2: Мы продолжаем. Из Братиславы вас приветствует Татьяна Житникова. Сегодня в Словакии знаменательный день. Мы отмечаем День Конституции. Вначале мы расскажем о том, в каких исторических условиях создавался основной закон нашей страны в 1992 году, а также о предшественницах нашей Конституции. Со дня принятия основного закона страны произошли большие изменения. В настоящее время Словакия – современное европейское государство, прочно основанное на принципах демократии. Сегодня в Словакии начался новый учебный год. Какие изменения ожидают школы с 1 сентября? Как повлияет реформа образования на обучение в школах и гимназиях? И какие новинки ожидают учеников? Обо всем этом мы узнаем от гостей нашей студии. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашего эфира.
0: Радио Словакия International.
2: 1 сентября в Словакии знаменательный день. В 1992 году, 1 сентября, Словацкий национальный совет принял Конституцию Словацкой Республики. Принятие основного закона состоялось на торжественном заседании парламента под председательством Ивана Гашпаровича, который в то время занимал пост спикера Национального совета.
1: Уважаемые депутаты, а сейчас мы приступаем к голосованию за принятие Конституции Словацкой Республики. Каждый депутат должен встать и открыто заявить о своем согласии или несогласии с текстом основного закона.
2: И первым высказал свое мнение председатель Национального совета Иван Гашпарович.
1: Я голосую за принятие Конституции Словацкой Республики.
2: За председателем парламента Иваном Гашпаровичем выступил Владимир Мичиар, лидер ХЗДС, самой многочисленной и влиятельной в то время политической партии «Движение за демократическую Словакию». Вот что он сказал на историческом заседании Национального совета во время принятия Конституции Словацкой Республики.
3: Устава є правом називана законом законов, protože
1: Конституция по праву считается законом законов, потому что является фундаментом права. На его основании принимаются все нормативные акты. И никакой закон в Словацкой Республике не должен выходить за рамки правового поля. Мы будем внимательно следить за тем, чтобы ни один закон не противоречил Конституции. Принятая Конституция представляет систему гарантий, чтобы законность притворялась в жизнь, чтобы служила каждому гражданину страны, всему обществу на благо нашей Родины.
2: принятием Конституции в истории Словакии началась новая страница – создание независимого демократического государства, которое возникло на политической карте мира 1 января 1993 года. Однако ныне действующая Конституция не была первой в истории нашей страны. Ей предшествовали другие конституции, о которых мы вам сейчас и расскажем.
4: Первая конституция связана с возникновением Первой Чехословацкой Республики, единого государства чехов и словаков. 28 октября 1919 года Национальный чешско-словацкий комитет принял закон о создании самостоятельного чехословацкого государства. Позднее была принята Временная конституция, которая установила, что новое государство имеет республиканскую форму и действует на принципах парламентаризма. Высшим органом государственной власти стало Национальное собрание. Главой государства становился избранный им президент, права которого были довольно ограничены. Высшим исполнительным органом было правительство, которое также избиралось Национальным собранием.
1: Февраля 1920 года Национальное собрание приняло окончательный текст Конституции, которая действовала до принятия новой Конституции ЧСР 9 мая 1948 года. Образцом для основного закона первой ЧСР были западные конституции, основывающиеся на теории тройственного разделения государственной власти.
4: Конституция 1920 года основывалась на идеологии чехословакизма, закрепила фикцию единого чехословацкого народа, что по существу воспрепятствовало словацкому народу предъявить свои права на самоопределение. Со временем стали появляться требования на предоставление Словакии автономии.
1: После подписания в 1938 году Мюнхенского соглашения в конституционный закон было включено положение об автономии Словацкой области. 14 марта 1939 года Словацкий Сейм провозгласил самостоятельность Словацкой Республики, а Конституция Словацкого государства была принята 21 июля. Эту конституцию необходимо рассматривать с учетом конкретной общественно-исторической ситуации, в которой в тот период

0: publiquen.
1: Высшим государственным органом было однопалатное национальное собрание. Главой государства был президент. Форма государственного устройства – народная демократия. Национальным органом государственной власти в Словакии стал Словацкий национальный совет. Положительным моментом этой конституции было декларирование принципа равноправия чехов и словаков.
0: В 1960 году была принята очередная новая конституция – Конституция ЧССР. Она полностью отличалась от предыдущей и с определенными изменениями действовала до 31 декабря 1992 года, когда общее государство чехов и словаков перестало существовать. Конституция 1960 года закрепила принцип ведущей роли КПЧ.
1: Пражская весна 1968 года принесла идею федеративного государственного правового устройства в форме конституционного закона о Чешско-Словацкой Федерации. С 1 января 1969 года начал действовать механизм федерации. Возникли две национальные республики – ЧСР и СССР – с собственной общественно-политической и хозяйственной системой. На уровне федерации возник новый законодательный орган – двухпалатное федеральное собрание, состоявшее из Всенародной палаты и Палаты национальностей, федеральное правительство и система федеральных министерств. На уровне республик были созданы национальные советы, республиканские правительства и министерства.
0: В 1970 году, в соответствии с политическими целями того времени и процессом нормализации, верх одержали централистические элементы федерации, и республики лишились возможности управлять экономикой через свои органы власти. С точки зрения механизма функционирования федерации, можно говорить о унитарной федерации.
1: Бархатная революция в Чехословакии в 1989 году отменила 4-ю статью Конституции ЧССР о ведущей роли КПЧ. В основной закон были внесены существенные поправки. Изменилось название государства, появились новые государственные символы, была принята Декларация основных прав и свобод, законы о петициях, о гражданских объединениях, о политических партиях и о выборах. Эти правовые нормы стали фундаментом для создания демократического государства.
0: В 1990 году был принят конституционный закон, который по-новому распределил полномочия между федерацией и республиками. Но в политических дискуссиях появились идеи создания абсолютно суверенных республик. И 17 июля 1992 года была принята декларация Словацкого национального совета о суверенитете Словацкой республики. А 1 сентября того же года был принят основной закон Словацкой республики.
2: Звучит гимн Словацкой Республики.

С гимна Словацкой Республики начинается новый учебный год в школах, колледжах, гимназиях. И об этом будет наш следующий сюжет.

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: С 1 сентября школы, колледжи и гимназии открыли двери для учащихся. Начался новый учебный год, долгих 10 месяцев, до 1 июля следующего года. Дети приходят в школу отдохнувшие и очень активные. Учителям предстоит наладить дисциплину и начать учебный процесс, а подростки в средних школах должны будут сосредоточиться на учебе. О начале учебного года и новшествах в школах расскажет преподаватель билингвальной гимназии в Братиславе Инна Хорватова. Сегодня она гость нашей студии. Сегодня начался новый учебный год. Как в вашей гимназии начинается учебный год?
2: Ну, я бы сказала, что очень торжественно и радостно. Во всяком случае, на лицах и учителей, и детей увидите улыбки, все обнимаются, все радуются, делятся своими впечатлениями. У нас нету такой линейки, как в России. Классные руководители берут свои классы, и мы расходимся по классам. А уже там начинается у первоклассников близкое знакомство с преподавателем, а у старшеклассников, конечно, такое непринужденное общение. Но, естественно, открывается учебный год приветствием президента Словацкой Республики, потом звучит гимн, ребята слушают гимн стоя, подпевая, ну, а потом обязательное приветствие директора школы, и учебный год начался.
1: Дети ждут учебный год. Я говорю дети, а на самом-то деле это уже подростки. Сколько лет вашим ученикам первого класса? С чего они начинают? С какого возраста?
2: 14-15 лет. К нам приходят ребята из начальных школ. Многим из них уже лет по 15. 14-15 лет – это у нас первый класс.
1: Что собой представляет сейчас современная билингвальная гимназия?
2: В Словакии существует 8 билингвальных гимназий русского языка. Это по всей Словакии. Особенность заключается их в том, что иностранный язык перестает быть просто одним из школьных предметов. Он становится языком получения знаний. Что это такое? Что очень многие дисциплины, очень многие предметы ученики изучают на иностранном языке, в данном случае на русском языке. А это уже совершенно другой уровень погружения в язык. И здесь возникает очень интересный педагогический эффект. Иногда ученик знает термин на иностранном языке, но не знает, как это сказать по-словацки. Так что иногда встречаемся с такими ситуациями. Ну а для учителя билингвальной школы тоже существует двойная задача. Мы не только обучаем, преподаем свой предмет, ну и формируем языковую компетенцию ученика.
1: Какие перспективы в будущем существуют для ваших учащихся? Вот они закончат вашу билингвальную гимназию. Что их ждет впереди?
2: До 2022 года у наших выпускников, конечно, были большие перспективы. Многие из них ездили в Россию и поступали в российские вузы. Очень популярными были направления, такие как медицина, международные отношения, дипломатия, физика, ядерная физика. Но, к сожалению, сейчас у многих наших ребят возникает вопрос, куда поступать дальше. Конечно, в основном они выбирают факультет международных отношений. Многие из них становятся лингвистами. Но, конечно же, многие задумываются, что делать дальше.
1: Очень много говорится о школьной реформе. Как она у вас проходит? Что вы видите полезного вот непосредственно для вас в этой школьной реформе? Какие изменения вас ожидают? И что вы будете нового внедрять в новом учебном году?
2: Да, этот учебный год Министерство образования называет ключевым этапом крупнейшей комплексной модернизации словацкого образования за последние 2 десятилетия. Ну и самое заметное, курикулярная реформа сейчас проходит в основных школах. С сентября 2026 года они начинают работать по новому государственному образовательному стандарту. Эта реформа нас затронет через несколько лет, когда эти ребята придут к нам в среднюю школу. Но, естественно, мы тоже сейчас готовимся к ребятам, которые придут к нам. А главная идея этой реформы, она проста. что ребенок должен не только знать, не только обладать такими энциклопедическими знаниями, но понимать и уметь использовать полученные знания. То есть мы, ребят, уже с начальных классов должны научить не только получать информацию, но и критически к ней относиться, и потом эти знания использовать в дальнейшем, то есть чтобы они владели навыками.
1: А могут ли ваши ученики использовать искусственный интеллект?
2: Да, да, конечно. Это уже часть школы, да, это же часть нашей жизни, часть обучения. И одна из самых интересных новинок. Значит, с 1 сентября 2026 года компьютерная грамотность, ну, я бы уточнила, что знание искусственного интеллекта уже включается в цели образования и в профиль выпускника гимназии для учеников, которые приходят в первый класс гимназии. Да, это мы уже говорили, те 14-летние, 15-летние. От ученика уже ожидается не просто, чтобы он умел пользоваться искусственным интеллектом. Он должен понимать основные принципы его работы. Он должен критически подходить к ответам искусственного интеллекта, замечать какие-то искажения, улавливать дезинформацию и, естественно, ответственно использовать искусственный интеллект при обучении. Ну и возникает, конечно, уже совершенно новая ситуация для преподавателя. Если раньше мы спрашивали, ты сам написал эту работу или списал? Но сейчас мы уже должны подходить с другим вопросом к ребятам. Говорить, что да, мы видим, что тебе помогал в работе искусственный интеллект. Объясни, почему именно так. Ты должен защитить, аргументировать вот эту работу, а не просто принести написанный текст.
1: А можно ли использовать мобильные телефоны и смартфоны на уроках? Ведь там тоже можно пользоваться как искусственным интеллектом. Какие-то программы запустить, аппликации.
2: Да, да, да, мобильные телефоны – это у нас тоже очень актуальный вопрос. И что касается мобильного телефона, у нас в школьном порядке говорится о том, что ученик, приходя в школу на урок, он должен отключать мобильный телефон и не пользоваться им. На переменах может пользоваться. Но, к сожалению, в реальной жизни происходит все по-другому. Часто мобильные телефоны отвлекают ребят, и во время урока используются мобильные телефоны. Поэтому многие из преподавателей уже меняют и свой подход к тому, как использовать мобильный телефон на уроках. Многие из них уже включают работу с мобильным телефоном в процесс обучения на уроке. Например, я на своих уроках разрешаю ребятам пользоваться мобильным телефоном, но только чтобы они посмотрели, допустим, слова в словаре, в электронном словаре. Да, да, да, это помогает. Другие преподаватели используют многие аппликации, которые проверяют знания ребят, например, Kahoot.
1: Пани Горватова, что бы вы пожелали своим ученикам в новом учебном году?
2: Ну, прежде всего, я хотела бы пожелать им такой интерес к новым знаниям. Может быть, это звучит банально, но я думаю, что вот этот интерес – это такой огонек, который будет их мотивировать и в дальнейшем обучаться, получать новую информацию в различных областях. Ну и, естественно, конечно, побольше друзей, потому что школа – это большая семья, и мы должны жить дружно.

Вот и все, дорогие друзья. Мы надеемся, что вы не пожалели о времени, проведенном с нами. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радамир Меша, редакторы Алена Ганева и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.